0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

ночью только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани. Больше.

0: мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: звезды.
1: Бим радио.
2: Это весна, это любовь. С тобой бим, бим, бим, бим, бим радио.
1: Бим радио. Первое в Казани.
3: Ты ж

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим радио. Первое в Казани. Мне

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама на Бим-Радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
2: Реклама на BIM-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
3: Реклама на BIM-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: радио. Первое в Казани. От любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мужчина выпрыгнул из окна 9-го этажа и выжил. Потом, правда, умер, когда до земли долетел.
2: Да ну на!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
3: В Мисти Парке!
2: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
3: В Мисти Парке!
4: Огромный Мисти Парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
2: Это круто!
5: ИП Жуличев, НА, 0+.
6: Алло, привет! У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
7: Знаю, конечно! Шустриков! Записывай!
8: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.

0: Ich hoffe, du findest Liebe und ich hoffe, dass sie nie...
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Точно так же, как многие обычные люди говорят во время сна, спящие глухонемые показывают слова руками на языке жестов. Причем этот феномен относится не только к глухонемым с рождения, но и тем, кто оглох и выучил язык жестов уже в сознательном возрасте.
1: В мире столько всего интересного.
3: БИМ-радио.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, вам потребуется большое желание действовать, не жалейте сил и времени на это. Тельцы, пылкие признания, рыцарские поступки с вашей стороны сделают жизнь гораздо ярче. Близнецы, судьба поставит перед вами вопросы, которые нужно будет решить немедленно. Обратите внимание на документы. Раки, возможно, день потребует больше времени и сил на обычные рабочие дела. Львы, то, что появится какая-то заинтересованность что-то делать, будет уже хорошо. Девы, вы вскоре устанете, но радует, что сфера применения ваших усилий будет разнообразной. Весы, вас ждут комплименты и подарки. Порадуйтесь им независимо от содержимого и цены. Скорпионы, сохранить душевное равновесие и не поддаваться на провокации – вот две главные задачи этого дня. Стрельцы, бережное отношение к своему организму в этот день особенно важно. Козероги, не исключены серьезные перемены к лучшему в отношениях с инвесторами, спонсорами, кредитными учреждениями. У водолеев подходящий день для собеседований и встреч. Вы легко произведете благоприятное впечатление. Рыбы, не стоит уделять много внимания мелочам. Вам нужно заниматься делами масштабными, выдающимися. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Weekend на Бим-радио. Сегодня с нами группа «Браво». Weekend. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Доброе утро всем проснувшимся и всем не спящим. Возможно, даже тем, кто не ложился еще спать, есть и такие. Молодежь-то присутствует среди нас. Да, помните, было такое время, когда ложился ближе к обеду. Давненько, кстати, с утра не просыпался, Зовут меня Альберт Ботанин. Доброе утро. Ну что, третье же, да, сегодня? Да, все правильно, третье. Ох, ж эти длинные выходные. Теряешься в числах и датах, событиях, праздниках. Ну, все, сегодня уже практически, можно сказать, май месяц. Месяц, как говорится, судя по погоде, тепло сегодня обещают, плюс 16, я уже даже без подштанников, вот, но вы с меня пример не берите, или берите, не знаю, всем отличное настроение.
2: Реклама на

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Ну и воскресенье. Хочется начать немножечко с полезной дорожной информации. Напоминаю, что у нас в эти дни проходит Казанский марафон. Для тех, кто не в курсе, может быть, в курсе практически все, но на всякий случай расскажу. У меня тут перед глазами карта, где, чего, кто и как будет бегать. Итак, чтобы вы заранее спланировали свой маршрут, старт, естественно, у центрального стадиона. И дальше вот любители вот этого, вот этой беготни, значит, по Кремлевской набережной дамбе побегут. Поэтому сегодня там проехать невозможно будет по Кремлевской. Дальше они бегут до Чистопольской. Чистопольск, соответственно, тоже перекрыта. Всю Чистопольскую бегут, счастливые такие, довольные, пока есть сил еще. Оббегают стадион Акбарс-арена. Дальше возвращаются на Сибгат-Хакима и мост Миллениум. По нему дальше бегут. Тут уже сил поменьше, но они все равно бегут. Соответственно, мост Миллениум тоже перекрыт. Мост Миллениум пробегают, спускаются на Подлужную. Ну и дальше вот эти вот все красивые виды на набережной. По набережной, в общем, бегут красиво, замечательно, погода соответствующая. Ну и, соответственно, потом они возвращаются немножечко опять на Кремлевскую дамбу, и опять они потом... А, там у них... Это первая половина, значит, марафона 21 километр. Там они заканчивают, на Кремлевской. А те, кто покрепче, посильнее, значит, и по подготовленнее, они бегут 42, и дальше они на этом не останавливаются. Дальше они опять бегут по Кремлевской набережной, опять бегут на квартала. Оббегают чашу, возле чаши там тоже красиво построили. И немножечко по Сибгат-Хакима, чуть-чуть по декабристов, опять возвращаются на Кремлевскую, в обратную сторону. Нормально там они по Кремлевской туда-сюда бегают. И, собственно говоря, с Кремлевской они уже сбегают мимо цирка, бегут по Булаку вниз, туда, в сторону Татарстана, улицы Татарстан. Там тоже Булак, соответственно, перекрыт в эти дни, поэтому проехать там не получится. Дальше с Булака они сбегают на Салимжанова. По Салимжанова бегут по Туфан-Минулина, поворачивают налево, потом получается вокруг баскет-холла Петербургская, туда-обратно, с Петербургской обратно к баскет-холлу возвращаются и бегут уже по Хадид-Акташ бегут, так что да, Хадид-Акташ вот частично тоже перекрыто, бегут мимо нового этого самого театра Камала, вот, там тоже красиво, ну, надо все достопримечательности показать, все правильно, оббегают Кабан и по Марджани возвращаются вновь на Татарстан, так что Марджани тоже будет, ну, в общем, все, что вокруг Кабана, вот эти улицы тоже перекрыты, имейте в виду, и дальше опять возвращаются на Булак и бегут по Булаку обратно к центральному стадиону. Вот такие планы у этих веселых, здоровых, счастливых, но уже, наверное, подуставших к этому времени бегунов. Желаем всем отлично провести это воскресенье. Ну и пробежать все, что вы там хотели пробежать, если вы бежите. В общем, рассказывайте, как там у вас. Обязательно скидывайте фотографии, видосики. Нам интересно. 92-72-42-102-8. Ну, а это была информация для вот тех, кто за рулем или, может быть, пешеход планирует сегодня как-то перемещаться по городу. Вот я вам все рассказал. Имейте в виду. Теперь вы знаете, какие улицы будут перекрыты.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой».
2: Ну, если вы выходной уже не спите, наверное, вам куда-то надо с утра пораньше. Куда, интересно, вас вот выходной потянуло? Или, может, просто по привычке, ну, как обычно, в 6 утра подъем, что тут? Главное быть выспанным, А тут исследование подоспело как раз на эту тему. И оно подтвердило, что мелатонин и магний не улучшают засыпание. Вот так вот. А мы-то думали. Мелатонин примерно в половине случаев действует как плацебо, а магний вообще помогает только при судорогах. Вот, а у масел с экстрактом всяких вот этих... Ну, в общем, не помогает вся история. Не помогает. Не работает, как выяснилось. А мы-то пили, думали, что вот магний мне помогает, буду высыпаться. Каждый восьмой взрослый регулярно пьет добавки всякие разные для сна якобы. И все равно плохо спит. Главные причины, говорят эксперты, не в магнии дело, ребята, не в магнии. Главные причины – это сбитый режим, стресс и экраны телефона по ночам. Вот так вот. Отложите телефон перед сном.
3: Реклама на Бим Радио.
4: Где 40 захватывающих аттракционов?
5: В Мисти Парке!
4: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
5: В Мисти Парке!
6: Огромный Мисти Парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
4: Это круто!
7: ИП Жоличев, НА, 0+.
8: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
9: Кто все это повезет?
10: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
11: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим Радио реально работает. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: вместе в мире знаем.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Ну, много получается-то людей бежит сегодня на Казанском марафоне. Тут покидали фоточки в боевой готовности. Там все уже прям с самого утра, понимаете ли, в 8 утра проснулись, уже разминаются, наглаживают шнурки беговые, свои очки. Ну, кто же сейчас без очков-то, без модных бегает? Вы бы видели, какие у них сейчас у всех модные очки. Закачаешься. Тут Евгений вот возмущается. Доброе утро! А почему это мы должны, простые люди, страдать из-за этих типа спортсменов? Ну вот, Евгений, вот так вот хотят побегать люди. Ладно, что мы не потерпим уж один день? Ну ладно, Евгений, ну что вы прям? Ну один день, ну два дня, ладно, ничего страшного. Ну пусть побегают немного. Надо, чтобы они вот сегодня набегались за весь день, и все, и потом не раздражали нас больше своей хорошей физической формой, спортивной, подтянутой. А то мы же тоже хотим такую спортивную форму физическую, а нам лень, а им не лень. Вот, пусть они сегодня набегаются, и все, и не будут больше глазам мозолить. Вот, я что-то на такие длинные дистанции мне как-то, да, ну, километр, да, может, максимум, но дальше бегать как-то это. Я предпочитаю бегать за девушками.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Ну что, тема марафона активно тревожит жителей города. Тут вот возмущаются люди, продолжают. Ну, сейчас поворчим, давайте сейчас соберемся. Все те, кто ленивые, вот эти все те, кто не любит спорт, вот эту физкультуру. Сейчас давайте сюда двигайтесь поближе. Сейчас будем все вместе сидеть и ворчать на них. Чего это они тут разбегались? Бабай вот спрашивает, что они в городе бегают? Ну, а где им бегать? За городом, там клещи. Там заблудиться можно. А тут в городе все рядышком, их тут все направят. Это чтобы мы их на них всех посмотрели и посчитали. Сколько же их таких здоровых, подтянутых, спортивных вот бегает. Ну ладно, побегают пару денечков. Чего вы потерпите? Ну ладно, давайте поворчим. Кто хочет поворчать, присоединяйтесь сюда. 92-72-42-102-8. Но хочется сказать, что больше таких, кто наоборот. Типа вот мы бежим, круто, фоточки, радостные, довольные. Кроссовки себе новый прикупили. Тут вот Ленар показывает, какие у него кроссовки. Молодец, Ленар. Дорого, наверное, стоит, но ради такого почему бы и не прикупить. Согласен, спортивную форму никогда не надо жалеть, да, даже если вы в этой спортивной форме спортом заниматься и не планируете. Главное же, спортивная форма, это я про одежду, а не про физическое состояние. Здесь вот спрашивают, скажите, пожалуйста, во сколько перекрытие откроют дорог, разумеется. Я посмотрел, значит, по всем данным, как будто бы говорят, что до 15 00 сегодня перекрытие дорог. Это все ожидается. Напомню, сегодня по центру тоже будут закрыты улицы Туфана Минулина и Хадид Акташ, и Назарбаева частично. Вот пишут, что две крайние полосы. Но там не полностью Хадид Акташ будет закрыт. Это вот на участке от Марджани до какая-то улица получается у нас. Это у нас улица получается Петербургская. Вот так вот. Ну и правобулачная, левобулачная, соответственно, тоже вокруг Кабана все перекрыто, Салимжанова, Кремлевская набережная, естественно, потом что-то у нас, Кремлевская дамба, Миллениум, ну, в общем, я рассказывал. Есть подробная карта, вы ее можете найти в интернетах, в этих, во всяких, там прям четко написано, где что, кто, как бежит, когда закрыто, до 15.00 как будто бы ожидается это все перекрытие. Более каких-то подробных сведений я пока не обнаружил. Ну, если что, я обязательно расскажу вам. Так, значит, тут вот... продолжаем возмущаться, ворчать. Ну-ка, что Евгений пишет? Правильно, Бабай, говорит, нечего в городе бегать, что они тут здесь бегают? Смог, смогом дышит, надо в лесу бегать здоровее. Ути, батюшки, а вон оно что, мы же переживаем просто о них, конечно. Что они тут выхлопными газами? Вот, все про... Ладно, давайте, ворчуны, не спортивные вы мои, подтягивайтесь. Поворчим немножечко с утра на этих спортсменов.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
6: Шустриков.
5: И как он?
6: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
5: Повезло.
7: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Ну что, продолжают здесь люди информировать о том, где, что там, кто как бегит, бегит, все бегит, я бегу. В общем, Динам бежит. Красиво. Вон та группа в полосатых купальниках. Девчонки тут красивые, прям бегут. Вот я вижу спортивные. Замечательно. Раньше бы мне скинули фотку, я бы тоже, может, побежал бы с этими девчонками. Сейчас уже все, не догоню, наверное. Есть только на короткие дистанции. Вот 100-метровочка, это моя тема. 100-метровочку это я с удовольствием. Прям все, что дальше километра, для этого есть такси. Ладно, все, наверное, закончим с этой спортивной страничкой этого утра. Но до 15.00 никуда не деться. Евгений вот тут продолжает. Я, говорит, спорт люблю, сам бы бегал, но только за городом, не здесь. Евгений, в чем проблема? Бегайте. Вот завтра с утра, чтобы фотоотчет от вас был. Прям с утра просыпайтесь во сколько там? 6-7 перед работой и на пробежечку. Завтра жду фотоотчет. Посмотрим, как вы любите спорт. Вот, насколько вы там любите бегать. Ну, а вообще, на самом деле, кроме шуток, большое количество слушателей вот нам написало и фоточек своих понаскидывало, кто, где, как бежит. Все готовы, все счастливые, довольные. Еще нам, кстати говоря, тут отправляют фотографии и видео, как вот, ну, люди с утра вышли на балкон, так сказать, выпить чашечку кофе, насладиться солнечной погодой. И тут бежит вокруг толпа. Ну, симпатично. Вообще, любые такие крупные спортивные мероприятия, ну, кроме некоторых неудобств, которые они нам, конечно же, ну, понятное дело, доставляют, что скрывать-то, вот. Но, кроме всего прочего, это же какая реклама для нашего замечательного города, да, для нашей республики. Мы не зря же спортивная столица Татарстана, России. А вы как думали? А вот как бы так просто это звание не дается. Его надо заслужить. В общем, всем, кто сегодня бежит на марафон и полумарафон, удачи, терпения, сил, не схода с дистанции и, так сказать, доказать прежде всего самому себе, что вы молодцы. Главное, без каких-либо последствий. Ну, а за этим строго следят. Так, что тут у нас еще? Фоточки, еще видосики. Прям красиво. Молодцы. Давайте, я за вас пойду чашечку чая сейчас тоже себе вкусненького. Я вот схожу пешком, не буду бежать.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, вам потребуется большое желание действовать. Не жалейте сил и времени на это. Тельцы, пылкие признания, рыцарские поступки с вашей стороны сделают жизнь гораздо ярче. Близнецы, судьба поставит перед вами вопросы, которые нужно будет решить немедленно. Обратите внимание на документы. Раки, возможно, день потребует больше времени и сил на обычные рабочие дела. Львы, то, что появится какая-то заинтересованность что-то делать, будет уже хорошо. Девы, вы вскоре устанете, но радует, что сфера применения ваших усилий будет разнообразной. Весы, вас ждут комплименты и подарки. Порадуйтесь им независимо от содержимого и цены. Скорпионы, сохранить душевное равновесие и не поддаваться на провокации – вот две главные задачи этого дня. Стрельцы, бережное отношение к своему организму в этот день особенно важно. Козероги, не исключены серьезные перемены к лучшему в отношениях с инвесторами, спонсорами, кредитными учреждениями. У водолеев подходящий день для собеседований и встреч. Вы легко произведете благоприятное впечатление. Рыбы, не стоит уделять много внимания мелочам. Вам нужно заниматься делами масштабными, выдающимися. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами группа «Браво». Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Программы «Уикенд» на Бим-радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». ОАГАВА.
1: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты, все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Оранжевый галстук, это, конечно, классная штука. У меня тоже где-то был в гардеробе. Как-то, помнится, надо, кстати, его найти. Классная вещь вообще. Подходит ко всему. И не подходит ко всему одновременно, и подходит. Ну да ладно. В течение сегодняшнего дня у нас в начале каждого часа группа «Браво». Мне кажется, отличный сегодня будет денечек, солнечный, прекрасный. Всех с третьим днем мая. Таким классным, уже практически летним. Сегодня плюс 16, обещают. Посмотрел в календарь, что тут у нас по праздникам. Народный день солнца, ну, кстати, да, вот, Всемирный день веселья, почему бы и нет, день кондитера, кондитеры, мы вас с удовольствием поздравляем, сладости вы наши. Так, что тут у нас еще интересного, день свободы печати, день лимонада, о, вот это как раз бегунам после забега сегодня понадобится что-нибудь такого вкусненького для восполнения потерянной энергии. День рождения спама, ничего себе, ну, давненько, кстати говоря, не приходил мне ничего такого на почту. Так, что тут у нас по этому поводу? Родоначальником спама считают компанию, некую компанию Deck, которая в этот день в 1978 году разослала порядка 400 спам-сообщений своим клиентам. Таким образом, рекламировал свою новую продукцию — мини-компьютеры. Ну, молодцы, молодцы, почему бы и нет. В общем, всем отличного настроения. Альберт Ботанин в студии Бим-радио. В течение 4 ближайших еще часов будем вместе с вами.
2: Реклама на Бим-радио.
3: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226 93 45. Крутовская.

0: 20. Фитнес-клуб в центре Казани «Терравита». Клубные карты от 28 тысяч рублей. Подлужная, 17, 233, 45, 55. Ждем вас в «Терравита». Уме здоровья. Приложение действительно с 1 по 31 апреля 2026 года.
1: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
2: Знаю, конечно. Шустриков.
3: Записывай. Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: А мне тут продолжают присылать счастливые, довольные, пока еще, видимо, не очень уставшие спортсмены. Спортсмены бегут, чего они там только, каких там только у них нарядов нет. Какие-то диджеи тут еще бегут, в общем, одновременно бегут, одновременно играют, что-то там сводят музыку. Некоторые уже сошли с дистанции, да, есть и такие. Главное же, так сказать, не победа, главное участие. А вообще, насколько я знаю, по-моему, за победу там что-то какой-то... не хилый, не кислый приз ожидается. Кто в курсе? Напишите, пожалуйста, какой там приз ожидается тому, кто пробежит вот марафон самым первым. Выбежит из 2 часов. Маловероятно, конечно, что из 2 часов кто-то выбежит. Вообще, это редкость в наше время. Это прям единицы. Это прям нужно быть мирового уровня спортсменом, чтобы из 2 часов выбежать марафон. Не знаю, 2.10, 2.15, что ли. У кого какой рекорд из тех, кто бегал, может быть, прошлые годы? Напишите, расскажите, как оно там, насколько это все сложно. Сложно, это мы понимаем. В общем, весело там у них, интересно. Я бы, наверное, тоже рядом на самокате ехал или на велосипеде. Приободрял бы, но так далеко и так длинно бежать, это, конечно, не про меня, да.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что «едва-едва» — это наречие, которое вводит шахматистов в ступор.
3: Цепелявых шоу, шоу, цепелявых шоу, шоу. Шоу цепелявых.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
6: Программа для именинников «Первый тост».
7: Ну, а теперь самое время заглянуть, посмотреть, кто же там сегодня у нас народился. Программа «Первый тост». Ну, кстати говоря, вы можете своих родных и близких поздравить с помощью программы «Первый тост». Легко и просто это можно сделать. Во-первых, на нашем сайте есть вся информация bimradio.ru. Ну и, конечно же, можно позвонить по телефону 2-930-800 в будний день. Сегодня звонить не надо. Сегодня тут только я с 10 утра до 5 вечера, естественно, в рабочее время. Ну и легко и просто это можно заказать. Так, именинник сегодняшнего дня. Никола Макиавелли, помните такого? Итальянский философ и политик эпохи Возрождения. Макиавеллизм. Есть такое тоже направление. Так, что тут у нас еще? Николай Яковченко, советский актер театра кино, народный артист. Что-то у нас еще интересного. Так, Татьяна Толстая, российская писательница, певица, публицист и телеведущая. И еще из кино, Ребекка Холл, актриса, продюсер, режиссер. Мы ее можем помнить по таким фильмам, как «Престиж». Смотрели «Престиж», наверное, с этим, с Хью Джекманом. «Железный человек 3», там тоже она появлялась. Ну и давайте посмотрим, кто же из менее известных, но для нас более важных людей родился сегодня, а именно 3 мая. Как мы это делаем? Да очень просто. Заходим в нашу группу ВКонтакте, «Бим Радио Казани» называется, ну и смотрим, кто же там такой веселый, счастливый. Федор Крихун, мы вас поздравляем с удовольствием. Антонин Сухов, Суханова тоже именинница сегодняшнего дня. Клар Закиева, вас мы тоже поздравляем. Анна Анакулова, Ксюшка Блохина, Виктория Мухамедьянова, Гузель Курбанова, Леся Вайтова и Руслан Мардашев. Вот такие замечательные люди. А, еще двое забыл. Алмаз Хадиев и Николай Иванков. С удовольствием вас поздравляем. Счастья, радости, всякого побольше. Ну и денег на карточку, чтобы вам накидали сегодня. Лишним никогда не будет.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Ну, а еще в такой солнечный погожий денечек есть у меня для вас кое-какая важная информация. Про противопожарный режим хочется напомнить. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по указанию Главного управления МЧС России по Республике Татарстан информирует, что с 25 апреля по 11 мая сего года на территории Республики Татарстан установлен особый противопожарный режим. Период действия особого противопожарного режима запрещено. Записывайте. Разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора. Тут все логично. Использование открытого огня для приготовления пищи в населенных пунктах. Да, вот так вот, вот эти все шашлычки, это вот нельзя. В населенных пунктах подверженных угрозе лесных и природных пожаров. Вот. Ну и применение пиротехнических изделий 1-3 классов, запуск неуправляемых изделий из горючих материалов. Вот так вот. Аккуратнее с этим делом. Тем более, что такая шикарная погода сейчас устоялась. И на этой неделе она такой останется, что не может не радовать.

0: садовом центре «Биосфера» растения по выгодным ценам. Туя «Западная Смарагд» 1 метр 1690 рублей. Приезжайте. Лаишевский район напротив деревни «Зимняя горка».
1: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
2: Кто все это повезет?
3: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
6: BIM-радио.
7: Это весна, это любовь с тобой.
6: Радио. Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Плюс 13 сейчас в Казани, ясная погода, на сегодня осадков не ожидается. Сегодня нам синоптики прогнозируют до плюс 16, а мне кажется, будет даже и теплее, там где-то и плюс 17, плюс 18. В общем, практически летняя погода. К вечеру плюс 13 и ночью плюс 7. Шикарная, шикарная погода, чтобы гулять, наслаждаться происходящим, но только после 15.00, потому что до 15.00 там бегут. Не мешайте им, пусть они добегают, а дальше будем гулять. Неспешным шагом. Завтра, 4 мая, в понедельник, еще теплее. Плюс 21. Ясная погода, без осадков. Лето наступило во вторник. 24 градуса тепла. Я вас обрадую. В среду плюс 26. Вот такие сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но Бим все исправит.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Ну а пока мы спортивно все это утро и весь день сегодняшний проводим, я напоминаю, что Казань, как и другие города нашей страны, уже активно готовится к одному из главных праздников, а может быть и главному празднику этого года, к параду, к Дню Победы. И вот площадь Тысячелетия уже активно готовит к грядущему празднику Дня Победы. Там уже возводят конструкции, сцену, места посадки, трибуны, ну, в общем, благоустройство зеленой зоны. Я тут заглянул, посмотрел, как же вообще, что будет происходить. Праздник, как обычно, традиционно начнется с тишины. Утром на Архангельском и Арском кладбищах, а также в Парке Победы пройдут церемонии возложения цветов в память павших. Почтут у Вечного Огня, у монументов тружеников тыла, матерям и вдовам советскому солдату. Главное же действие развернется на площади Тысячелетия, где вот как раз и происходит приготовление. Гостей начинают ждать с 9 утра. Сам парад войск Казанского гарнизона стартует ровно в 10:00. По брусчатке пройдут военнослужащие, курсанты высшего танкового командного училища, студенты военных кафедр, ветераны боевых действий. Ну и после прохождения колонн зрителям покажут театрализованную композицию с участием мастеров искусств. Она посвящена вкладу жителей Казани и Татарстана в Великую Победу. Ну, насыщенная программа, есть что посмотреть, есть куда сходить. Ну и традиционно 19:00, в 19:00 на площади Тысячелетия начнется вечерняя концертная программа. Тут много тоже всякого разного заявлено. И в 22:00 над акваторией реки Казанки прогремит праздничный артиллерийский салют. Лучшие точки для просмотра, как говорят, набережная, мост Миллениум и откосы у Кремля. Вот. Но лучше, конечно, после залпа как-то, в общем, продумать свой маршрут, потому что все, как всегда, побегут в метро, к парковкам. В общем, запаситесь терпением. После праздничного салюта добраться будет как-то сложновато. Ну, в общем, это нас особо никогда и не пугало.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
3: В Мисти парке!
4: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
3: В Мисти парке!
5: Огромный Мисти парк. ТЦ Мега. Проспект Победы, 141.
6: Это круто!
7: ИП Жоричев, НА, 0+.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Так, ну некоторые слушатели меня как будто бы повергли в замешательство. Мне уже тут скинули видео, как будто кто-то финишировал. Погодите-ка. Быть того не может. По-моему, же 8 там стартовали, только 8 утра. А время 9:51. Неужели кто-то пробежал за 1:51? Это же, подождите, это прям практически мировой рекорд или нет? Ну, если я правильно все посчитал, потому что в последнее время мне в рекомендациях во всех соцсетях, в рилсиках и прочих попадаются беговые, хотя никогда бегом не занимался, на длинной дистанции. Мне все время попадается все, что связано с марафоном. Я теперь уже знаю, что из 2 часов выбежите, это ого-го, ничего себе, оказывается, какое крутое дело. Не, мне кажется, то, что вы мне скинули, ребята, это все пока рановато, еще пока никто не финишировал. Но как только финиширую, так сразу все соцсети. А еще больше я вам скажу, вы сейчас, если зайдете в свои соцсети, там уже вовсю все начинают все выкладывать, свои видосики, кто где как бежит, радуется, довольный. Кто-то уже на автобусе, на трамвайчике обратно возвращается. Ну, есть и такие. Ладно. В общем, отличного всем воскресенья, солнечного, прекрасного и теперь уже спортивного.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, вам потребуется большое желание действовать, не жалейте сил и времени на это. Тельцы, пылкие признания, рыцарские поступки с вашей стороны сделают жизнь гораздо ярче. Близнецы, судьба поставит перед вами вопросы, которые нужно будет решить немедленно. Обратите внимание на документы. Раки, возможно, день потребует больше времени и сил на обычные рабочие дела. Львы, то, что появится какая-то заинтересованность что-то делать, будет уже хорошо. Девы, вы вскоре устанете, но радует, что сфера применения ваших усилий будет разнообразной. Весы, вас ждут комплименты и подарки. Порадуйтесь им независимо от содержимого и цены. Скорпионы, сохранить душевное равновесие и не поддаваться на провокации – вот две главные задачи этого дня. Стрельцы, бережное отношение к своему организму в этот день особенно важно. Козероги, не исключены серьезные перемены к лучшему в отношениях с инвесторами, спонсорами, кредитными учреждениями. У водолеев подходящий день для собеседований и встреч. Вы легко произведете благоприятное впечатление. Рыбы, не стоит уделять много внимания мелочам. Вам нужно заниматься делами масштабными, выдающимися. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами группа «Браво». Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: .10:05 в Казани. Альберт Ботанин в студии Бимрадио. Всем отличного настроения. Напомню, автомобилисты, да и пешеходы тоже. Некоторые затруднения сейчас есть у нас по городу в связи с проведением Казанского марафона. Ну, тут люди немножечко возмущаются. Как бы, а как же, куда же, как же? Бабай вот пишет, Яндекс неправильно показывает перекрытие дорог. Сейчас Островскую, говорит, до Повстанческой привез клиента через компрессорную. А Яндекс, говорит, посчитал по прямой всего 212 рублей. Ужас. Ну да, в общем, есть официальные карты перекрытия дорог. Они в интернетах, в этих самых, ищите. Напомню, что там у нас перекрыто. Миллениум. Потом у нас перекрыт Кремлевская набережная, Кремлевская дамба. Так, Чистопольская, Сибгат Хакима. Вокруг Кабана тоже нельзя проехать. Что тут у нас еще? Частично Туфана Минулина, частично Хадид Акташ и Петербургская улица. И Татарстан, кстати говоря, тоже частично перекрыт. Так что, ну, как-то вот заранее нужно думать, перемещаться, особенно водитель такси. Я вас прекрасно понимаю. Сложности возникают. Ну и уважаемые пассажиры, которые тоже хотят воспользоваться сейчас услугами такси или куда-то добраться, заранее вас предупреждаю, что есть некоторые осложнения, могут быть проблемы. Так что на метро. Можно на метро.
2: Реклама на Бимрадио.
3: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
4: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРНП 307-167-333-80-2016.
5: Фитнес-клуб в центре Казани. Терравита. Клубные карты от 28 тысяч рублей. Подлужная, 17-233-45-55. Ждем вас в Терравита. Помни здоровья. Приложение действительно с 1 по 31 апреля 2026 года.
6: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
7: Рестораны вкусом порадуют вас.
8: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.

0: Можете одеть ребенка. Будет как с картинки.
1: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
2: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
4: Лопай ресницами и взлетай. И ты после фильма.
3: Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Запрещено для детей.
6: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
7: Шустриков.
6: И как он?
7: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
6: Повезло.
8: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
9: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
10: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
11: Китайская народная мудрость гласит, человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
12: БИМ-радио. Первое в Казани.
13: Как? Нет?

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать камни те, никому не сочинить воду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Ну и в преддверии одного из главных праздников года в честь годовщины победы Великой Отечественной войны хочется напомнить, что у нас запускается цикл программ «Память поколений». Ратный подвиг продолжают внуки. Размещайте в официальной группе Бимрадио ВКонтакте в обсуждении группы. Там есть специальная тема, называется она «Память поколений». Там можно разместить рассказ о своем ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции. И мы расскажем о вашем герое в прямом эфире Бимрадио 12+, естественно. Расскажите историю вашей семьи вместе с Бим Радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мне тут бывшая моя СМС-ки присылает, а я ей не отвечаю. Она из моего молчания делает выводы и задает новые вопросы. Думаю, она сама с собой в итоге договорится. Главное, чтобы не поссорилась.
2: Мальчики, я вас обожаю.
1: Соус Игрявы.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бам-бам. На Бим-радио. Для детей старше 12 лет.
1: Ну что, давайте посмотрим, чем себя сегодня можно развлечь. Бесплатно, естественно, куда сходить, что посмотреть. С 1 по 3 мая в детском парке Елмай, что вот новый парк, который открылся вот на набережной, совсем-совсем новый. Вот, значит, там пройдет семейный фестиваль, который откроет летний сезон в Казани. Гостей ждут выступления музыкальных и театральных коллективов, мастер-класс, спортивные активности, пленэр, пожалуйста, можно что-нибудь изваять, нарисовать, кинопоказ. Показы под открытым небом и благотворительная ярмарка. Для участников предусмотрена игровая программа с призами. Фестиваль пройдет с 12.00 до 8:30. Сегодня прям весь день там можно будет посмотреть чего-нибудь интересного. Кроме всего прочего, концерт народного оркестра народных инструментов «Сквозь годы звучит победа». Сегодня, 3 мая в 12.00 в парке «Крылья Советов» на сцене «Ракушка» состоится праздничный концерт народного оркестра народных инструментов. В программе музыкальные произведения, посвященный героизму, памяти поколений. Концерт пройдет в рамках цикла мероприятий «Навстречу победе». Вход свободный. Так, что тут у нас еще? В историческом парке «Россия. Моя история», что Оренбургский тракт, дом 8 в павильоне номер 2, открылась бесплатная мультимедийная выставка «150 артистов». Союз театральных деятелей, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России. Экспозиция рассказывает об истории отечественного театра, выдающихся актерах, режиссерах, ключевых событиях сценического искусства с конца 19 века до наших дней. Выставка дополнена архивными материалами, виртуальными книгами и интерактивными экспозициями. Посетить ее можно вот последний день сегодня, до 3 мая, ежедневно с 10 утра до 19.00, кроме понедельника. Вход свободный. Ну и что еще? Заглянем в последующие дни. Премьера театрализованного проекта, посвященного Дню Победы и Году воинской трудовой доблести в Татарстане. Это на 6 мая у нас намечено. В 19.00 во Дворце культуры имени Саидгалиева премьера вот этого театрализированного проекта. Спектакль «Исповедь о любви, вере и подвиге людей, прошедших через испытания войны». Вход, естественно, свободный. Ну и в День Победы в Казанском Кремле программа праздничных мероприятий на 9 мая запланирована у нас. С 10 утра до 12 вальс Победы на площади у мечети Кул-Шариф. С 10 до 14.00 выпуск газеты «Красная Татария» в стилизованном оформлении. Мемориальный стенд «Стена героев» у Благовещенского собора. Литературно-музыкальная экспозиция в сквере у памятника зодчим. Ретро-фотозона рядом с братским корпусом. Мастер-класс по созданию белых журавлей в дворе Юнкерского училища. Ну, тут прям обширная программа, всего и не упомнить. Организаторы приглашают жителей, гостей Казани отпраздновать День Победы в атмосфере памяти и благодарности и единства. Вот такие у нас планы на ближайшие дни.
0: Реклама на Бим-радио.
2: В садовом центре «Биосфера» растения по выгодным ценам. Туя западная смарагд 1 метр 1690 рублей. Приезжайте. Лаишевский район, напротив деревни Зимняя Горка.
3: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
4: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж».
7: Новый, новый герой.
6: Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на «Бим-радио».

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Ну что, приятно смотреть на такой прогноз погоды. Сейчас в Казани плюс 13, сегодня синоптики нам прогнозируют до плюс 16, а мне кажется, даже будет и теплее, потому что солнечная, ясная погода, ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду, слабый, такой слабоумеренный, в общем, комфортная, шикарная температура. Сегодня вечером тоже плюс 13, все для того, чтобы мы могли насладиться воскресным променадом, прогуляться где-то. Завтра, 4 мая, еще теплее, 21 градус тепла, тоже ясно, без осадков. Во вторник плюс 24, а в среду плюс 26. Пришла жаришка. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Ну что, вот и первый финиш там на Казанском марафоне. Уже добежал самый первый. Зовут его Владимир Никитин. Пробежал он 42,2 километра за 2 часа и 8 минут и 9 секунд. Говорят, что это новый рекорд России, установлен вот на Казанском марафоне. Предыдущий принадлежал Дмитрию Неделину. 2:08:54. Значит, и был установлен 26 апреля в Дюссельдорфе. До этого рекорд страны держался с 2007 года. Тогда Алексей Скалов пробежал в Дублине за 2:09:07. 2 часа 8 минут и 9 секунд. Ужас какой. Мне примерно столько времени уходит от первого будильника до того момента, как я соберусь куда-нибудь вообще там на работу или еще что-то. Учитывая, что у меня штук 10 будильников стоит. Потом мне нужно еще просто полежать, потупить. Вот. Потом как-то собраться, встать с кровати, умыться, поесть. Потом еще посидеть, потупить. Ну, не получается же сразу. Вот. Я всегда удивлялся людям, которые при первом же будильнике встают резко, бодро, сразу начинают двигаться. Мне кажется, это не настоящие люди, это какие-то киборги. Ну, я не верю, что так можно. Так не бывает. Не рассказывайте мне сказки. А тут за 2 часа человек 42,2 километра пробежал. Ужас, ужас.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс-дом. Дом там, где мы.
4: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
8: 0+.
0: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Десять пятьдесят в Казани. Ну все, все уже проснулись. Я надеюсь, бодры, веселы, свежи. Позавтракали, главное, потому что завтрак это важно. Как же без завтрака? Да и обед тоже очень важно. И ужин. И полдник. И вообще, в целом, покушать, пока до пляжного сезона, пока еще далековато. Можно, можно, пока разрешаю, если вы не бежите тот самый марафон. Ну ладно, в общем, всем отличного настроения. Рассказывайте, какие планы у вас на день сегодняшний, учитывая, что погода сегодня потрясающая, просто восхитительная. Что делать, кто будет? Наверняка многие уже где-то там сейчас машут граблями на своих приусадебных участках, чего-то там. У меня вот родители поехали рассаживать. Высаживать. Правда, вернулись потом обратно быстро. Что-то, говорит, не очень там нам. Вот. Но рассада колосится уже вовсю. 92-72-42-102-8. Какие планы у вас на день сегодняшний?

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, вам потребуется большое желание действовать, не жалейте сил и времени на это. Тельцы, пылкие признания, рыцарские поступки с вашей стороны сделают жизнь гораздо ярче. Близнецы, судьба поставит перед вами вопросы, которые нужно будет решить немедленно. Обратите внимание на документы. Раки, возможно, день потребует больше времени и сил на обычные рабочие дела. Львы, то, что появится какая-то заинтересованность что-то делать, будет уже хорошо. Девы, вы вскоре устанете, но радует, что сфера применения ваших усилий будет разнообразной. Весы, вас ждут комплименты и подарки. Порадуйтесь им независимо от содержимого и цены. Скорпионы, сохранить душевное равновесие и не поддаваться на провокации – вот две главные задачи этого дня. Стрельцы, бережное отношение к своему организму в этот день особенно важно. Козероги, не исключены серьезные перемены к лучшему в отношениях с инвесторами, спонсорами, кредитными учреждениями. У водолеев подходящий день для собеседований и встреч. Вы легко произведете благоприятное впечатление. Рыбы, не стоит уделять много внимания мелочам. Вам нужно заниматься делами масштабными, выдающимися. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами группа «Браво». Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Уикенд на Бим-радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». ОАГАВА.
1: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты, все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Вот, казалось бы, все хорошо. Любите девушки моряков, летчиков. Пока вот где-то моряки и летчики там летают, домашние мальчики, им все и достается, получается так, что ли. Ну или простых романтиков, ладно. Хотя бы просто простых романтиков любите девушки. В общем, всех любите. Любовь — это хорошо.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой».
0: «11:05 в Казани. Новый музыкально-развлекательный час здесь на Бим Радио. Альберт Ботанин по-прежнему с вами. Тут еще второй рекорд побили на казанском марафоне. Ну, кроме Владимира Никитина, который установил рекорд, выезжав 42,2 километра за 2 часа 8 минут и 9 секунд. Среди женщин вот новый рекорд установила Луиза Лего, пробежавшая за 2 часа 26 минут. Вот так вот. Здорово, прекрасно. Это хорошо. В общем, чем бы... В общем, хороший день для установления рекордов. Чего-нибудь тоже там в общем, какой-нибудь рекорд там себе поставьте. В чем вы там себе обычно ставите рекорды?
1: Реклама на Бим Радио.
2: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.
3: ТТС. А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
4: Рестораны вкусом порадуют вас.
5: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
3: Сможете одеть ребенка. Будет как в картинке.
4: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
6: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
7: А вы продаете рекламу?
8: Нет, просто даем послушать.
7: Красивая. 2-930-800.
1: Бим Радио. Первое в Казани.

0: Какая же все-таки у некоторых людей спокойная, размеренная жизнь. Вот Мария нам пишет, а что, говорит, что за рекорды там ставят? Где там, что там? Я все проспала. О чем речь-то? Видимо, вообще человек не знает, что в Казани происходит. Да ладно, Машенька, уже все уже практически прошло. Не переживайте, все нормально. Скоро все. Вы как раз к тому времени, когда как раскочегаритесь, там все уже и закончится. Отличного вам воскресенья. Вот, человек не в курсе. Ну и ладно, вот вам шоу шепелявых.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Криминальная хроника.
3: Сегодня в ДК «Железнодорожников» заезжий аферист под видом произведений Ференса Листа, ничего не подозревающий публике, 2 часа играл Шуберта.
4: Game over. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Немножечко автомобильных новостей вам в ленту сегодняшнего дня. АвтоВАЗ работает над функцией дистанционного управления автомобилей. Вот это заголовок, подумал я, надо почитать. Значит, АвтоВАЗ продолжает развивать цифровые сервисы для своих автомобилей. Значит, что нам говорит директор проекта по цифровым сервисам концерна Артем Бахран. Что тут у нас пишут? А, вот, первый шаг, говорит, уже сделан. На Lada Искра, например, во всех комплектациях доступна система Lada Connect Start. Владельцы Lada Искра, напишите, доступна или недоступна. Что это за система такая? Через мобильное приложение «Мир Lada», вот такое оно, можно удаленно проверить, где находится машина, сколько осталось топлива, какой запас хода, а также узнать температуру двигателя и температуру за бортом. Система даже анализирует стиль вождения, отмечает резкие маневры и превышение скорости. Ну, если есть интернет, хочется добавить. Следующая большая задача – дать возможность управлять автомобилем голосом через Алису. Ой-ой-ой, ребята, вы поаккуратнее. АвтоВАЗ руками-то не всегда хорошо управляется. Ладно, в общем, речь идет о командах, которые можно будет отдавать через Яндекс.Станции или ТВ-станции. Как утверждает Артем Бахрар, он уверяет, что технических препятствий для такой интеграции вообще нет. Ее реализуют сразу, как только будут готовы базовый функционал дистанционного управления. Конкретные сроки не называются, ну, естественно, но это произойдет точно, обещаем, по его словам, в ближайшем будущем. Вот такие вот инновации у них там на АвтоВАЗе, ну, а там уже на всех дверях мясорубки заменили или нет, расскажите мне, пожалуйста.

0: Реклама на Бим-радио.
1: В садовом центре «Биосфера» растения по выгодным ценам. Туя западная смарагд 1 метр 1690 рублей. Приезжайте. Лаишевский район напротив деревни Зимняя Горка.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226 93 45. Крутовская 20.

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Ну что, буду радовать сейчас вас теплой летней погодой. Так что, девчонки, доставайте свои короткие юбочки, маечки, там вот это все такое. Мужчины, вы с шортами поаккуратнее. Не надо нам вот это все, это поаккуратнее. В общем, сегодня днем ожидается плюс 16, плюс 17. Ясная погода без осадков. Ветер западный, а нет, юго-западный с переходом на южный. 2-3 метра в секунду. Прекрасная погода вечером. Плюс 13, плюс 15. Гуляйте, гуляйте обязательно. Завтра, 4 мая, плюс 21, днем тоже ясно, без осадков, прекрасно. Во вторник плюс 24, в среду плюс 26, четверг плюс 24, пятница 22. Вот такие вот сведения о погоде, полученные из электронных средств массовой информации. Ну а дальше у нас, что там у нас дальше? О, Люськ, а Люськ. А, там Людка была, по-моему, в фильме, да? Людка. А у нас Люська будет, Люська Чеботина дальше.
2: У природы нет плохой погоды.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Ну, как говорится, любишь сарказм, люби и в одиночестве жить. Это Ани Лорак, только что «Одинокая», так называется ее работа. Далее у нас появится Серябкина и Коста Лакоста в совместной композиции «По улицам». Там они пошагают немножечко. Ну, а потом уже и Джиган и Асти о том, что все будет хорошо, обязательно споют на Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
2: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.
3: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс дом. Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Ну, сегодня точно все будет хорошо, тем более отличная погода, воскресенье, несмотря на то, что последний день уходящих длинных выходных. А впереди у нас еще есть длинные выходные, там у нас на следующей неделе получаются выходные 9, 10, 11. Вот такая вот история. Еще есть возможность отправиться куда-нибудь на дачку, помахать граблями или еще чем-нибудь. Ну, в общем, провести время с пользой. Главное, что это все было под музыку на Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, вам потребуется большое желание действовать. Не жалейте сил и времени на это. Тельцы, пылкие признания, рыцарские поступки с вашей стороны сделают жизнь гораздо ярче. Близнецы, судьба поставит перед вами вопросы, которые нужно будет решить немедленно. Обратите внимание на документы. Раки, возможно, день потребует больше времени и сил на обычные рабочие дела. Львы, то, что появится какая-то заинтересованность что-то делать, будет уже хорошо. Девы, вы вскоре устанете, но радует, что сфера применения ваших усилий будет разнообразной. Весы, вас ждут комплименты и подарки. Порадуйтесь им независимо от содержимого и цены. Скорпионы, сохранить душевное равновесие и не поддаваться на провокации – вот две главные задачи этого дня. Стрельцы, бережное отношение к своему организму в этот день особенно важно. Козероги, не исключены серьезные перемены к лучшему в отношениях с инвесторами, спонсорами, кредитными учреждениями. У водолеев подходящий день для собеседований и встреч. Вы легко произведете благоприятное впечатление. Рыбы, не стоит уделять много внимания мелочам. Вам нужно заниматься делами масштабными, выдающимися. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами группа «Браво». Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: пожалуй.
1: Ну да, действительно, где такая еще весна, как не в Казани? Отличная весна в этом году, мне очень нравится.
2: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Ну а пока продолжают добегать до финиша оставшиеся спортсмены, бегуны на Казанском марафоне. Мы под музыку на Бим-радио здесь продолжаем развлекаться. Бим-радио и Альберт Ботанин в твоей компании до 3 часов. Все ограничения, напомню, у нас в Казани. После 3 часов ограничения снимаются и можно будет уже перемещаться более свободно.
3: Реклама на Бим-радио.
2: Фитнес-клуб в центре Казани «Таравита». Клубные карты от 28 тысяч рублей. Подлужная, 17-233-45-55. Ждем вас в «Таравита». Умер здоровья. Приложение действительно с 1 по 31 апреля 2026 года.
4: Обновите гардероб на «Ла Мода». Новым пользователям скидка 10% на первый заказ. «Адидас», «Пума», «Гесс», «Хьюго» и другие бренды на «Ла Мода». Заказывайте актуальные образы в приложении с оплатой после примерки. ООО «Купишус», город Москва, УГРН 510-774-600-7628. Подробнее на ламода.ру. 6+.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
8: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
9: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алкоголь на Оксану не действовал, а воспитание не позволяло. Поэтому она просто притворялась пьяной и доступной.
2: Что?
0: Ай, ничего, показалось.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 камацемент.ру.
5: Воскресная программа.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Немного транспортно-автомобильной статистики вам накидаю в ленту сегодняшнего дня. Тут исследования провели некоторые специалисты, банки и прочие финансовые деятели. Так вот, 14% транспортных услуг, транспортных платежей россиян приходится на такси. 14%, вот так. Значит, что здесь говорят нам эти исследования? Топ-5 видов транспорта по количеству платежей по картам банка выглядит следующим образом. Общественный транспорт на первом месте, естественно. Автобус, метро, трамвай и прочее. На втором месте автомобильные траты. Ну, в общем, неудивительно. На третьем месте такси. На четвертом железнодорожные перевозки и пятое авиаперелеты. Ну, вроде, казалось бы, все логично. Теперь давайте поподробнее разберемся. Но с общественным транспортом здесь интересная штука. Средний чек за поездку в общественном транспорте вырос со 107 до 112 рублей в первом квартале 2025 года. Ничего себе, 112 рублей. Это, естественно, Москва, Питер. Вот они всю статистику портят, как всегда. Чаще же мужчины пользуются услугами общественного транспорта. 54% против 46%. Так, услуги такси. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Так, третья строчка рейтинга услуги такси. Доля составляет 14%. При этом средний чек на одну поездку в такси в первом квартале 2026 года вырос с 534 до 590 рублей годом ранее. Но это, опять же, с учетом Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. На женщин приходится 51% от числа платежей по такси по картам банка какого-нибудь любого. Вот на мужчин 49%. Такая вот статистика у нас. Ну, в целом, да. Женщины чаще ездят на такси, мужчины как будто бы чаще ездят за рулем. Пока расклад такой.

0: Реклама на Бим-радио.
1: В садовом центре «Биосфера» растения по выгодным ценам. Туя западная смарагд 1 метр 1690 рублей. Приезжайте. Лаишевский район напротив деревни «Зимняя горка». Global Service.

0: весе.
1: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.
2: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
3: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Как поет Зиверт, счастье дуракам, эти же не умеют стесняться. Действительно, стесняться не надо, особенно если ты давно мечтаешь попасть на радио. Я сейчас расскажу подробнее.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой».
0: Ежели у вас имеется такое желание оказаться здесь, в эфире Бимрадио, ну, собственно говоря, можно прийти и заявить о себе на большую аудиторию. Вот каждый четверг у нас в рамках вечернего шоу «Трубим» открытый свободный микрофон, где каждый может высказываться на любую важную, интересную для себя тему. Ну, главное, предложить какую-то интересную тему, естественно. Попасть на открытый микрофон может каждый. Для этого всего лишь нужно написать вот в комментариях «Хочу в «Трубим» в наших соцсетях и в Телеграме. И в Максе, там уже есть специальные посты, полистайте. В комментариях пишите «Хочу в «Трубим»». Все очень просто. И мы с вами свяжемся в личных сообщениях и пригласим в эфир. Но главное, конечно же, как-то заинтересовать нас. Расскажите, кто вы по профессии, что-нибудь интересненькое о себе опишите, так сказать. Ну, а мы уж там потом подберем, о чем с вами поболтать. Так что не надо стесняться, не надо стесняться.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Ну и немного важной информации вам в ушки. Слушайте внимательно. Отдел надзорной деятельности профилактической работы по Казани Главного управления МЧС России по Республике Татарстан информирует. С 25 апреля по 11 мая продолжается 2026 года на территории Республики Татарстан особый противопожарный режим. В период действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора, использование открытого огня для приготовления пищи в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных и природных пожаров, применение пиротехнических изделий 1, 2, 3 классов, ну и запуск неуправляемых изделий из горючих материалов. Ну, это имеется в виду вот фонарики вот эти вот, как их называют, японские, китайские, взлетающие. Вот это все тоже под запретом. В общем, спички детям не игрушка, особенно в момент действия особого противопожарного режима. Напомню, до 11 мая все это на территории Республики Татарстан. We'll be right back.

0: песня далекого 1996 года. 30-й годик уже этой песни, представляете?
1: Воскресная программа «Выходной с тобой».
0: Из рок-баллад на этот час у нас тут еще намечен Наутилус Помпилиус. «Goodbye, Америка». Попоем вместе. Все слова знают, там очень простой припев. Ну да ладно. Кстати, о музыке. Что нас в этом часе еще ожидает? В этом часе обязательно появится Крис Ри. О, Крис Ри еще будет даже. Классно. А вот что будет в следующем часе, я не расскажу вам. Это будет секретом. А потому что совсем скоро здесь появится Сергей Белов. Будет вас радовать. У него там наверняка что-нибудь припасено забавненького и интересненького. Кстати, в следующем часе заранее проанонсирую, моя любимая рубрика, жаль, на нее не попадаю, любимая моя программа под названием «Теория всего». Там такой интересный спикер сегодня будет, такой интересный спикер. Ух, закачаешься. Как говорится, очень интересно, но ничего не понятно, но очень интересно.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарс дом». Дом там, где мы.
3: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
5: В Мисти парке!
4: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
5: В Мисти парке!
6: Огромный Мисти парк! ТЦ «Мега», проспект Победы, 141.
4: Это круто!
7: ИП Жуличев, НА, 0+.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
10: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.

0: Вот на такой движовой, позитивной, даже немножечко танцевальной ноте буду завершать свой эфир. Сейчас вот она тут погудит немножечко еще. У меня вот так не получается, я пробовал.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой». 12.55
0: в Казани. Альберт Батанин пока еще в студии Бим-радио. Совсем скоро поедет Сергей Белов. До скольки он будет? До 5 сегодня. Да, воскресный эфир до 5. Все правильно, ничего не путаю. Расписание помню еще, пока еще не все забыл. Ну, а я, наверное, на этом буду откланиваться. Хочется чего-нибудь такого движового и танцевального завершения этого вечера. Вот я тут поковырялся, нашел такую песню. Сейчас все, кто любил тусануть в молодости, с кого сейчас немножечко уже осыпается вот это все дело, но, в общем, советую немножко сейчас взбодриться и потанцевать маленечко. Тут Тиесто у нас «I Will Be Here», так называется его композиция. Я лично вот под эту композицию пойду, пританцовывая. Все, на этом закругляюсь. Всем пока. Чао-какао.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами группа «Браво». Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

меня не замечаешь. Но я смогу сделать так, что ты меня еще узнаешь.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Ну, а я пока тоже рядом. Галя у нас отмена. Сергей Белов там где-то там в казанских пробках. Вот кто бы мог подумать, в воскресенье, часть дня, пробки. А все из-за того, что там вот перекрытие. Расскажите, кстати говоря, автомобилисты, как там происходит вот это все дело? Где-то, может быть, какие-то улицы уже открыли? Где-то движение уже началось или нет еще? Или по-прежнему пока...
2: Точно!

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Ну, а я пока тоже рядом. Галя у нас отмена. Сергей Белов там где-то там в казанских пробках. Вот кто бы мог подумать, в воскресенье, часть дня, пробки. А все из-за того, что там вот перекрытие. Расскажите, кстати говоря, автомобилисты, как там происходит вот это все дело? Где-то, может быть, какие-то улицы уже открыли, где-то движение уже началось или нет еще, или по-прежнему пока бегут. Хотя они с 8

0: нас отмена. Сергей Белов там где-то там в казанских пробках. Вот кто бы мог подумать, в воскресенье часть дня в пробке. А все из-за того, что там вот перекрытие. Расскажите, кстати говоря, автомобилисты, как там происходит вот это все дело? Где-то, может быть, какие-то улицы уже открыли, где-то движение уже началось или нет еще, или по-прежнему пока бегут. Хотя они с 8 утра уже бегут. Сколько там можно бежать-то уже? Ну, за 3-4 часа можно же даже пешком уже как будто бы пройти. Или уже все добежали? Расскажите, кто там в городе? Кто? Вести с полей. Информация нужна срочная. Без вас мы как без рук, как без глаз и без ушей. 92-72-42-102-8. Информируйте нас о дорожной информации, а мы с удовольствием проинформируем всех остальных.
1: Реклама на БИМ-радио.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют. 29 мая. Братья Гримм.
6: Лапы ресницами и взлетай. И ты после фильма.
5: Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
8: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, три матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
9: Кто все это повезет?
10: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
11: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Шведская группа Каде Бастани только что на Бим-радио. Они, кстати, так и представляются. Мы, говорит, из какой-то страны, некой Кадебастан мифической, выдуманной ими. Вот так вот. Ну, Castle in the Snow, так что о каком-то снеге. Что-то они тут поют про замок в снегах. Мы не хотим пока снега, все, достаточно нам было снега.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой».
0: Из музыки впереди нас ожидает Джо Кокер. Что тут у нас еще интересненького? Рэй будет спрашивать, где мой муж, мол, а куда подевали? Where is my husband, так сказать. Ну и о студии еще тоже расскажет, что я, она не виновата. Ну, не, она не виновата. Ну, что поделать там? Никто не виноват. Это не я. Я просто стоял рядом. Такие планы музыкальные на ближайшие мгновения.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вот видео, на котором я в лесу влезаю внутрь джипа через лючок бензобака за 1.5 секунды.
2: Круто! А кто снимал?
1: Да медведь нажал случайно.
2: Да ну на!
1: Солнце пилявых!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Итак, собаководы, кошководы и прочие любители домашних животных. Тут для вас вот как раз информация подоспела. В Казани проведут выездную вакцинацию домашних животных. Сегодня, 3 мая, в Кировском районе откроются мобильные ветеринарные пункты. Владельцы собак и кошек смогут привить питомцев от бешенства, а также оформить чипирование и регистрацию. Вот акция пройдет у школы номер 32 в Адмиралтейской Слободе с 10 утра до 12. А, все, мы уже не успели, да? Поздновато, я вам сообщил, поздновато. Ну ладно, я надеюсь, что с вашим животным будет все в порядке. Тем более, что сейчас начинается как раз сезон вот этого всего. Типа самовыгул, конечно, я не очень одобряю самовыгул, но в том числе. Многие же увозят своих домашних животных на дачу, а там, сами понимаете, ну как, не держать же животиночку в доме. Хочется побегать, а бешенство оно не спит.
2: Реклама на Бим-радио.
3: В садовом центре «Биосфера» растения по выгодным ценам. Туя западная «Смарагд» 1 метр 1690 рублей. Приезжайте. Лаишевский район напротив деревни «Зимняя горка».
4: Обновите гардероб на «Ламода». Новым пользователям скидка 10% на первый заказ. «Адидас», «Пума», «Гесс», «Хьюго» и другие бренды на «Ламода». Заказывайте актуальные образы в приложении с оплатой после примерки. ООО «Купишус», город Москва, УГРН 510-774-600-7628. Подробнее на ламода.ру. 6+.
5: Шеф-повар из кафе «Аш Бабай» раскрыл секрет. Теперь они пекут эчпочмаки по рецепту наших прабабушек. Хотите попробовать? Скажите на кассе «Бим» и сочный горячий эчпочмак с мясом и картошкой подадут вам бесплатно. К любому заказу от 500 рублей. Старо-Татарская Слобода. Каюм-Насыри, дом 13В. Подробности на кассе.
6: Акция действует до 30 мая 2026 года.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Команда градусы у нас еще выше, еще быстрее, еще сильнее. У нас третий день подряд уже в Казани казанский марафон. Из-за этого возможны трудности с доставкой рабочих ведущих сюда, в студию Бим-радио. Но я успел, я смог. Спасибо Альберту Ботанину, который закрыл-прикрыл. А у нас далее, друзья мои, дела безотлагательной просто важности. У нас команда Милмакс и проект «Теория всего».
1: Научно-популярная рубрика «Теория всего» на Бим-радио.
0: Всем доброго дня, друзья мои, здравствуйте. Давайте я с вами познакомлюсь, поздороваюсь. Меня зовут Сергей Белов. Я очень рад вас поздравить со всеми первомайскими праздниками, между прочим, да. Вот эти праздники сегодня завершаются. Мы с вами выйдем завтра все на работу. А потом, когда еще у нас там? Надо посмотреть, я не помню по расписанию, по календарю, когда еще будут выходные дни, но они будут непременно. Так что, друзья мои, разминайтесь. Многие приехали со сплавов, многие приехали с дач, приезжают, да, со шампурами уже, да, внутри там все вот у них это все вкусненькое, друзья. А мы сейчас возьмем вас и немножечко развернем в другую сторону, потому что у нас сегодня в гостях кандидат физико-математических наук, член Совета молодых ученых и специалистов города Казани, Камашев Андрей Андреевич. Андрей Андреевич, добрый день, здравствуйте.
2: Да, всем добрый день.
0: Смотрите,
2: да. Позвольте, да, сразу вас немножечко поправить, да, да. Я уже доктор физико-математических наук.
0: Доктор?
2: Физико-математических наук, да. С 22 мая прошлого года у меня была защита в прошлом году.
0: Это что за поддых? Почему у нас такой нет информации, Максим? Почему это уже доктор? Это же не по протоколу. А доктора совсем по-другому встречает. В другой чашке кофе наливается, вы понимаете? Два кусочка сахара уже кладется, конфетка. Вот. А доктор, давайте так, доктор физико-математических наук, член Совета молодых ученых и специалистов города Казани. По порядку обо всем. Квантовая физика, это ваш конек, я так понимаю, да? Радиофизика, заведующий лабораторией проблем сверхпроводимости и спинотроники. Вы в таком возрасте уже заведующий лабораторией?
2: Да, я заведующий лабораторией.
0: Доктор физико-математических наук.
2: 22-го года я заведую.
0: Вся ваша жизнь посвящена квантовой физике?
2: Ну, смотрите, на самом деле понятие квантовая физика — это такое достаточно обширное понятие. Сегодня многие любят этот термин использовать, но конкретно чем мы занимаемся, это не совсем, наверное, в обычном представлении квантовая физика, потому что конкретно чем занимается и наша лаборатория, это высокотемпературная сверхпроводимость, сверхпроводимость классическая, стандартная при низких температурах, то есть это гелевые температуры, это ферромагнетизм, магнетизм, антиферромагнетизм. И в целом, как бы, есть такое уже устоявшееся понятие, что, в принципе, как и сверхпроводимость, так и ферромагнетизм, это все-таки квантовые макроскопические явления, поэтому, в целом, наверное, зачастую нас относят и как бы к квантовой физике, хотя это, на самом деле, низкотемпературная физика и связана немножко...
0: Как это применимо к женщинам, скажите мне, пожалуйста, Андрей Андреевич, как это все это применить к женщинам?
2: Применить к женщине, ну, смотрите, наверное, сверхпроводимость, она такая же холодная, как и сердце твоей бывшей, да?
0: Вот, возможно. Какой так... вот сейчас в десяточку, Андрей Андреевич, это в десяточку. Прекрасное, да, сравнение.
2: И поэтому как раз-таки, чем вот мы занимаемся, это низкотемпературная сверхпроводимость, те температуры, при которых мы смотрим или исследуем те материалы, которые мы изготавливаем, или те материалы, которые нам в лабораторию доставляют наши коллеги из различных других институтов, то это низкие температуры, порядка там, 4 Кельвин. Ну, если это минус 269 градусов по Цельсию.
0: Вот это да.
2: Да, да. То есть у нас в казанском физтехе, как раз где я работаю, у нас есть гелевая станция своя. То есть у нас есть возможность работать с низкими температурами без потерь, старается весь этот гелий собираться по обратным.
0: Ну, а практическое линиям. Применение этих низких температур, что в этих лабораториях тестируется, изучается?
2: Да, это очень такой, наверное, насущный и правильный вопрос.
0: Ну, конечно,
2: что,
0: мы же живем в мире вещей.
2: Да.
0: Поэтому мы же прекрасно понимаем, что физика как наука, прежде всего, направлена на что? На преобразование этого мира.
2: Совершенно верно, да. И понятно, что нужно все-таки тоже немного разделять. Есть фундаментальная наука, да, то есть так классическая наука, которая, в принципе, была зарождена в Казани в годы после Второй мировой войны. Как раз-таки тот вот центр, в котором мы работаем, он создался, еще не закончилась Вторая мировая война.
0: А уже здесь...
2: Да. По-моему, 17 апреля в 1945 году было принято решение о создании Казанского научного центра, тогда еще Советской академии наук. Вот, и тогда тот центр, в котором мы сегодня все уже работаем.
0: Эта история прекрасна. Да. Ну, а сейчас-то как с будущим?
2: Совершенно верно. Вот. И к чему я хотел сказать? Что есть те фундаментальные какие-то знания, которые необходимо исследовать, те явления, а потом уже стараться их как-то практически применить. Угу. И на самом деле, как бы глобально, то, что построено у нас сегодня в Казани, это и большой кластер такой фундаментальной науки, и есть какие-то вещи, которые уже прикладные. Если мы говорим про ту область знаний, которой занимаюсь я, так. Это у нее есть уже устоявшееся такое название, оно в частности и фигурирует в названии нашей лаборатории, это сверхпроводящая спинтроника.
0: Угу. Что такое спинтроника?
2: Да, вот сейчас мы про это немножко...
0: Спинотроника, правильно?
2: Спинтроника.
0: Да, спинтроника.
2: Да, основанная на спине. Угу. И это такое некоторое направление, которое является альтернативным современной полупроводниковой электроники, которой мы с вами сегодня все вместе пользуемся. Это наши телефоны, наши ноутбуки, наши микрофоны.
0: Телевизоры.
2: Да все,
0: динамики.
2: Что, все, что вокруг нас окружает, это полупроводниковая стандартная электроника. Но надо понимать, что она, как правило, она построена на таком материале, как кремниевый. Поэтому зачастую ее еще называют кремниевой электроникой. Uh-huh. И уже очевидно, что, например, если вы возьмете там, современные наши там, айфоны или телефоны, каждый год нам говорят о том, что уменьшился технологический процесс, и процессоры становятся все меньше и меньше, там, 3-нанометровые, 5-нанометровые. И в целом этот предел, он достаточно близок к тому, чтобы уже физический предел для того, чтобы можно было бы уменьшать и увеличивать быстродействие этих систем, оно уже достаточно близко.
0: Вы понимаете, что сейчас те молодые девушки, которые держат в руках 17-й iPhone Pro Max, они немножко по-другому взглянули сейчас на свой телефон? То есть не как вещь, делая их там, ну, какими-то там более-менее статусными, да? А сейчас я попытаюсь, да, популяризировать вашу мысль. Вы в данном случае хотите каким-то образом преобразовать мир так, чтобы следующие модели наших телефонов при минусовых температурах не теряли такой запас энергии батарейки, как и в предыдущие разы. Правильно? Я правильно понимаю? Если в общем...
2: Ну, в общем и просто, наверное, это можно сформулировать так, как сказали вы.
0: То минусовые температуры-то нам зачем в лаборатории нужны? Для того, чтобы окунуть туда телефон и посмотреть, как долго он там продержится же, правильно? Да?
2: Ну, очевидно, что современный телефон там долго не продержится.
0: Ну, да.
2: Да. И понятно, что теми технологиями, которыми занимаемся мы, это не то, что будет условно у каждого в руках сверхпроводящий там, телефон, который будет работать при низких температурах. Ну, например, это могут быть какие-то там база-центры или дата-центры, или как сейчас уже есть там квантовые или сверхпроводящие компьютеры, которые где-то расположены, где можно создавать такие низкие температуры, и условно ваш телефон, он будет служить неким инструментом для нагружения или пересылки какой-то задачи, которую mm-hmm. необходимо решить, а эти как бы большие компьютеры, они будут, конечно, располагаться в каких-то определенных лабораториях, а не у каждого дома. Хотя, на самом деле, тоже надо понимать, что сегодня уже есть криокомпрессоры или какое-то оборудование, которое позволяет и вам в 220 воткнуть
0: так.
2: у себя дома, и у вас будут сверхнизкие температуры уже в рамках...
0: Ну, я примерно понимаю, что сейчас происходит.
2: В
0: да.
2: рамках вашей квартиры или там в рамках вашей... То есть в бытовых условиях, в принципе, такие компьютеры, вот, они могут быть...
0: Вот работать. У нас сейчас справа...
3: Можно я ворвусь, да?
0: Это Альберт Батан, сейчас я это скажу, да. Смотрите, вот справа от меня находится такой большой блок, да, где есть определенная часть, так скажем...
3: Процессора,
0: оборудования. Выпускающая аппаратура для того, чтобы сейчас люди слушали нас в своих динамиках, в своих радиоприемниках, да. Вот эта штука, она очень часто нагревается, да. И вот, в принципе, я понимаю, что технологии, которые вы изучаете, к чему вы идете, могут позволить, во-первых, это содержать при определенной более низкой температуре, чтобы здесь помещение не нагревалось, мы с вами не нагревались, да, чтобы не работали вот эти многочисленные кондиционеры, чтобы тратилось меньше энергии, чтобы мы меньше платили энергии и больше
3: так.
0: платили Альберту Батанину, который рвется в эфир.
3: Не совсем так, Сереж, там по-другому совсем. То, что это будет нагреваться, это будет нагреваться. Кстати, о нагреваниях. У меня сразу вопрос. Вот смотрите, вы говорите, что есть сверхнизкая проводимость, и при сверхнизкой проводимости изменяются определенные, ну, механизмы.
2: Ну, меняется сопротивление.
3: Сопротивление не только.
2: Оно
3: становится
2: нулевым, но... и таким образом всю ту энергию, которую вы тратите на передачу информации, вы не тратите ее на теплопотери.
3: Потому все
2: что,
3: верно.
2: Да, прошу прощения, я просто договорю, что как раз-таки к той мысли, которую озвучивали вы, что на самом деле сегодня основные потери электроэнергии, они имеются только, им идут именно
0: На тепле.
2: Только на тепло. Поэтому если посмотреть там какие-то крупные...
0: А тепло — это энергия, чтобы тратить этого меньше.
2: Ну, то есть, да, чтобы не тратить это. Поэтому зачастую сейчас, если вот посмотреть какую-то там динамику, как строятся большие крупные дата-центры по всему миру, да, они даже стараются их строить в районе там Северного полюса.
0: То есть я к чему? Я же пытаюсь вот прямо вот прийти к тому, что я держу в руках. Вот смотрите, телефон у меня в руках, да?
2: Да.
0: Когда минус 30, я начинаю разговаривать по телефону, у меня батарейка тает на глазах. На глазах просто тает, понимаете? Когда, например, плюсовая, там плюс 30-35 температура, он начинает писать, что извините, перегрев телефона, да. То есть я так понимаю, что вы занимаетесь теми технологиями, которые позволят в будущем не приходить к этому, а держать более гармоничное равновесие в этом телефоне, согласно потребляемой энергии. Вот это вот я вот и хочу сказать, что, девчата, еще немножко, еще чуть-чуть, и на 19-м где-то там про, благодаря Андрею Андреевичу, который у нас здесь в студии, в лаборатории, мы придем к тому, что ваша батарейка на минусе не будет очень быстро улетать. И вы сможете позвонить не только бывшему, но и нынешнему, и маме,
3: и будущему.
0: И папе, да.
3: А сверхвысокая проводимость, я вот о чем хотел поговорить. Коль уж у нас все электроприборы так или иначе нагреваются практически, может быть, наоборот, нам стоит подумать о сверхвысокой проводимости. И тогда в том случае, если те же самые большие дата-центры будут нагреваться, в этом случае внедрять наоборот те технологии, которые будут позволять изменять свойства проводимости при, наоборот, супервысоких. Все равно же они нагреваются, пусть лучше в этом направлении работать. Нагревать-то нагретые вот эти все структуры и механизмы пусть работают сами по себе, мы же будем меньше тратить энергии на охлаждение.
4: Мне кажется, ты доктор физико-математических наук.
3: Или там есть проблемы.
2: Я не совсем просто понял,
0: что... Да, я говорил, ты запутал доктора физико-математических.
2: Нет, я хотел понять, что вы вкладываете в термин сверх... Как вы сказали, сверх...
3: Сверх... Высокотемпературный проводимость.
2: Нет, есть высокотемпературная сверхпроводимость. Есть такое понятие высокотемпературная сверхпроводимость.
3: Может быть, в этом направлении она более перспективная?
2: Нет, оно сейчас тоже очень активно развивается. Если мы знаем, что была такая статья в 2023 году, которую развенчали, да, вы читали?
0: Ну, это был такой...
2: Наверняка вы читали, да. Ну, просто это был такой, ну, так скажем, слово хайп, да, или когда очень много так это обсуждали, когда в Корее, в рамках обычной лаборатории, потому что сегодня высокотемпературная сверхпроводимость, она существует, это, как правило, там какая-нибудь керамика или купраты, но для того, чтобы это...
3: А плазма как же?
2: Плазма — это к высокой температурной сверхпроводимости.
3: Ну, там не изменяется проводимость
0: плазмы.
3: Ну, давай
0: без плазмы.
2: Нет, там это, конечно, но это просто никакого отношения к тому, что, во-первых, я хотел сказать, не имеет. Угу. Да, это немножко в другом ключе. И к тому, что есть какие-то материалы, вот, то есть была статья о том, что они при комнатной температуре, при обычном нашем атмосферном давлении создали материал, который может быть сверхпроводящим.
0: Супер.
2: Да. Ну, как оказалось, что вот
0: не
2: нужно...
0: Не
2: совсем то, да. То есть, потому что и та технология, которая была описана в рамках этой статьи, как они изготовили данный материал, и потом большое количество лабораторий пытались воспроизвести данный материал, но, к сожалению, этого не произошло.
0: Слушайте, я буду потихонечку завершать нашу с вами беседу, но я так понял, что вы занимаетесь очень важным делом, вы занимаетесь, вот, возможно, я сейчас скажу, для многих это такая, как это сказать, незаметная штукенция, да? Я не хочу назвать это мелочью, потому что это оскорбит вашу работу. Потому что вы-то считаете, что занимаетесь великим делом, да? Это же часть вашей жизни, да?
2: 100%.
0: Непосредственно,
2: конечно.
0: Да? Это тот локомотив, который впереди вас идет, и это делает вас и наполняет смыслом. Но для большинства это же имеет какой-то вот такой, ну, более-менее потребительский, да, ответ, да, вашей работы. Поэтому давайте прекрасно понимать, что те лаборатории, которые есть физические, они незаметно, потихонечку совершенствуют то, что вы каждый день используете. В частности, этим занимается Андрей Андреевич Камашев, доктор физико-математических наук, член Совета молодых ученых и специалистов города Казани. Сегодня мы поговорили немножко об его лаборатории, о проблемах сверхпроводимости и спинотроники. Надеюсь, мы поняли. А если не поняли, то тем более это прекрасная тема для того, чтобы сейчас окунуться, например, в поисковик и изучить ее более подробно.
2: Ну, или я могу прийти еще раз и рассказать.
0: Или вот Андрей Андреевич может прийти и более подробно рассказать вам. Я думаю, что если вы придете в следующий раз, мы будем говорить
4: уже более детально, да, о каких-то таких вещах, о том, к чему бы пришли, если, конечно, это не сверхсекретные какие-нибудь военные разработки, там, которые засекречены и так далее и тому подобное. Лучше, наверное, поговорить о том, что действительно уже имеет под собой.
2: Имеет, и хочется сказать, что есть действительно у нас в лаборатории, в институте, есть, конкретно в нашей лаборатории, есть мировые результаты по тем направлениям.
4: Тем более, мировые результаты.
2: Мировые результаты, и мы являемся как бы лидерами в создании вот этих сверхпроводящих спиновых клапанов и получении самой высокой эффективности на сегодняшний день.
4: Но это же вот здорово, представляете, там вот здесь вот у нас на физфаке все это происходит, понимаете? Да. И весь мир об этом знает, и весь мир. И мы гордимся этим. Спасибо большое, Андрей Андреевич.
2: Вам спасибо.
4: Спасибо команде Milmax за эту прекрасную программу, которая выходит у нас по воскресеньям в 13:30. Меня зовут Сергей Белов, друзья мои. Эфир мой до 17:00, так что присоединяйтесь.
1: Реклама на BIM Radio. Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс-дом. Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+. Реклама на BIM Radio. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

Мод Артик Асти не завалили горизонт в эфире Бим Радио. Всем доброго дня. Слушайте, как я люблю вот такие новости. Я просто их обожаю. Тем более, когда они происходят в нашем городе, да? Слушай, какая ты молодец вообще, а? Я вижу, я сейчас смотрю видео, оно завирусит. Оно завирусит, это видео. В Казани девушка с цветами, с букетом выбежала навстречу своему парню, который тоже бежал казанский марафон. Встала на одно колено и сделала ему предложение. Обалдеть можно. Просто. Вот не только мужчины, но еще и женщины могут совершать такие подвиги для своих мужчин. Ну ты молодец просто, ты красавица. Он сказал

0: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами группа «Браво». Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Конечно, Владимир Никитин. Если продолжать новости сегодняшнего казанского марафона, то Владимир Никитин, он в тот раз установил новый рекорд России на казанском марафоне, а в этот раз он его переустановил. Он пробежал марафон, ну, порядка 43 километров, чтобы вы понимали, за 2 часа 8 минут и 9 секунд. 43 километра. 2 часа 8 минут и 9 секунд. Это первый национальный рекорд в марафоне, поставленный внутри страны. У женщин лучшей стала Луиза Лего, пробежав 42,2 километра за 2 часа 26 минут и 6 секунд. Ну, Володя, просто красавчик. Бежит лучше всех, это точно. У нас после рекламы Келвин Харрис и Клементина Дуглас. Клементина, прекрасное имя. Героиня фильма «Вечное сияние чистого разума». Вчера со своей второй половинкой смотрели этот фильм «Вечное сияние чистого разума», друзья мои. Очень объединяет, я вам рекомендую к сегодняшнему просмотру. Тем более, шикарная просто актерская работа Джима Керри и Кейт Уинслет. «Вечное сияние чистого разума», если не ошибаюсь, для лиц старше 16 лет. Это Бим Радио, всем здравствуйте, друзья мои. Едем дальше, слушаем хорошую музыку и наслаждаемся прекрасным воскресеньем.
1: На Бим Радио.
2: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более двух...
0: Луиза Лего, пробежав 42,2 километра за 2 часа 26 минут и 6 секунд. Ну, Володя, просто красавчик. Бежит лучше всех, это точно. У нас после рекламы Келвин Харрис и Клементина Дуглас. Клементина, прекрасное имя. Героиня фильма «Вечное сияние чистого разума». Вчера со своей второй половинкой смотрели этот фильм «Вечное сияние чистого разума», друзья мои. Очень объединяет, я вам рекомендую к сегодняшнему просмотру. Тем более, шикарная просто актерская работа Джима Керри и Кейт Уинслет. «Вечное сияние чистого разума», если не ошибаюсь, для лиц старше 16 лет. Это Бим Радио, всем здравствуйте, друзья мои. Едем дальше, слушаем хорошую музыку и наслаждаемся прекрасным воскресеньем.
1: На Бим Радио.
2: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто.

0: Я вам рекомендую к сегодняшнему просмотру, тем более шикарная просто актерская работа Джима Керри и Кейт Уинслет. «Вечное сияние чистого разума», если не ошибаюсь, для лиц старше 16 лет. Это Бим-радио, всем здравствуйте, друзья мои. Едем дальше, слушаем хорошую музыку и наслаждаемся прекрасным воскресеньем.
1: На Бим-радио.
2: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.
1: ТТС.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Обновите гардероб на «Ла Мода». Новым пользователям скидка 10% на первый заказ. Adidas, Puma, Guess, Hugo и другие бренды на La Moda. Заказывайте актуальные образы в приложении с оплатой после примерки. ООО «Купишус», город Москва, УГРН 510-774-600-7628. Подробнее на lamoda.ru. 6+.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вообще-то это стоматология.
2: Я знаю! Это зубной налет!
3: Вообще смешно было, да.
1: Соус
2: Сапилявых.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони. 278-78-78 kamacement.ru.
6: Вы знаете, наконец-то в Казани установилась теплая погода. Мы прямо ее ждали. Я уже очень переживал за вас. Очень переживал вообще. Как вы без солнышка-то вот... Как будто не хватало чего-то, да, вот какого-то такого волшебного пиндалечка. Ну, оказалось, вот солнышко, и люди совсем другие. И сообщения совсем другие от вас, и все радостные, да. И никто не ворчит, и всех устраивают коэффициенты таксистов, да. И шашлык правильно промариновался. И женщины довольны своими мужьями. Смотри, как все решает солнышко, друзья мои. Вообще, между прочим, как подсказывают нам синоптики, на следующей неделе, а это уже завтра, температура воздуха прогреется до плюс 24. Уж прям ждем.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани. Shine bright like a diamond. Shine bright.

Реклама на Бим-радио. Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс-дом. Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Бим Радио.
3: Это весна, это любовь с тобой. Бим, бим, бим, бим, бим Радио.
2: Бим Радио. Первое.

0: между прочим, на носу проект «Моя любимая песня». Это значит, что одному из вас можно прямо сейчас по-быстренькому так дозвониться на наш студийный номер 292-102.8, попросить песню в прямом эфире у меня, у Сергея Белова, передать приветы. Вот 3 мая у нас на календаре, прекрасный денечек для того, чтобы отметить всех самых близких людей. Ну и послушать шикарную песню. Прям уже вижу ваш телефонный звоночек. Друзья, мы сейчас буду брать телефон. Алло.
1: Моя любимая.

0: Моя любимая песня.
1: Всем доброго дня, друзья мои. Здравствуйте, меня зовут Сергей Белов. Сегодня у нас воскресенье, шикарный день. Еще раз это подчеркну. И дозвонился Алмаз в прекрасном расположении духа в проект «Моя любимая песня» для того, чтобы послушать песню, которую, кстати, давненько мы не слышали, я точно. Ну и услышим привет. Алмаз, здравствуйте, приветствую вас.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, с вами Алмаз. Алмаз твоих драгоценных глаз. Алмаз, ну что там, как у нас? Почему тебе так, ты так прям вообще тебя колбасит? Чувствую я прям, заряжен ты что-то, с хорошим настроением прям такой, как будто завтра тебе не надо на работу.
2: А я каждый день на работе.
1: Да? А ты каждый, ты на коэффициентах сидишь, я так понимаю, да? КФЛ.
2: Не-не-не, я просто слушаю БИМ-радио.
1: А, ты работаешь, слушаешь БИМ-радио. А я не в курсе, мы тебе за это бабки платим или нет?
2: Нет, я на позитиве.
1: Ты на позитиве. Да? Вот, смотрите, человеку вообще малого надо, на самом деле. И немного помидор. У меня есть, кстати, очень близкий товарищ, друг, Димка Александров, Митяй, мы его зовем, да? Он обожает просто помидоры, обожает просто. Он куда едет, непременно сразу с собой берет килограммчик помидор, потому что без них он себя чувствует вообще неуверенно. Но если рядом есть помидоры, то Митяй, это, конечно, да, открытие для... и душа любой компании. Так, я к тому, что будем слушать Степина Алексея. Хочешь помидорка, на тебе помидорка. Но прежде давайте ваши приветы, Алмаз.
2: Ну, привет всем радиослушателям БИМ-радио.
1: Спасибо.
2: Всем, кто меня узнал, всех перечислять, поименно перечислять не буду, эфирного времени просто не хватит.
1: Серьезно?
2: Да, совершенно верно. Ну, хочется и песню услышать. Вот,
1: хочешь?
2: Всем общий большой салям.
1: Отлично. Ну, ты, если хочешь, помидорка, на тебе помидорка, Алмаз. Лови.
2: Спасибо.

Тихо, тихо.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

здравствуйте, всем доброго дня, всем хорошего воскресенья. У меня есть информация в преддверии замечательного праздника. Я вас сейчас с этой информацией ознакомлю. В честь годовщины Великой Победы в эфире БИМ-радио цикл программа «Память поколений». Ратный подвиг продолжают внуки. Размещайте в официальной группе БИМ-радио ВКонтакте в обсуждениях группы в теме «Память поколений» рассказ о своем ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции. Мы расскажем о вашем герое в прямом эфире. Это для лиц старше 12 лет. Расскажите историю вашей семьи вместе с БИМ-радио. Все это можно сделать, еще раз напомню, в официальной группе БИМ-радио ВКонтакте. Добавляйтесь в друзья.

0: Как на речку захотелось, в речку тоже захотелось. А, Sound X Monster и Мерганова. Река в завершении этого музыкального часа. А в начале следующего у нас в уикенде. Сегодня группа «Браво». Прекрасная группа, которая споет «Дорога в облака». Хорошая песня для вас, друзья мои. В общем, как и все песни здесь на Бим-радио. Всем доброго дня. Здравствуйте.
1: Подпевай.

0: Рецепт на Бим-радио. Сегодня с нами группа «Браво». Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
4: Я

0: Full, водопад любви. Ой, как приятно в нем, в этом водопаде. Друзья, эта песня, кстати, является саундтреком. Я уже не помню, какому фильму. И эта песня мне навеяла тему для, например, завтрашней программы «Легенды и бенды». Завтра вечером с 8 часов мы с Артемом Патрином появимся здесь в студии. А с 9 часов у нас программа «Легенды и бенды», которая как раз будет посвящена лучшим саундтрекам. Почему бы нет?
1: Реклама на Бим-радио.
2: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
3: ДТС. Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
3: Лапы ресницами и взлетай.
2: Подробности на «Максимилианс.ру».
1: Запрещено для детей.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим Радио реально работает. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: песням. «Гости из будущего» у меня лично вообще ассоциируется жестко прямо с 90-х, да. На завершение 90-х, тогда еще вот расцвет радиовещания казанского, очень много региональных станций, это еще не пришли сетевики, нас не сажали. Тогда это был целый мир, мы ходили в клубы, веселились, друзья, мы обменивались опытом, слушали классную музыку, собственно, и начинали все то, что вот сейчас вы слышите. Каноны радиовещания тогда зарождались, в том числе с «Гостями из будущего».
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Когда муж ушел на рыбалку без удочки, жена начала подозревать, что у него есть другая удочка.
3: Шуры-муры, я к тебе! Не хури меня!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Программа для именинников «Первый тост».
0: Ну что, поехали. Всем доброго дня, друзья мои. Здравствуйте. Сейчас будем поздравлять именинников сегодняшнего дня. Между прочим, у нас такие есть. Если задаться запросом на 3, собственно, мая, сегодня именно 3 мая, и спросить, кто сейчас у нас, например, вот в онлайне в нашей группе Бим-радио ВК из друзей, то, пожалуйста, я могу поздравить тех, кто, возможно, слушает Бим-радио, им будет приятно. Ирина Харитонова, поздравляю. Ксения Чертова, Анна Анакова, Дмитрий Данилов, Дмитрий Яковлев, Алия Гарифуллина, Марат Ахметов, Рамиль Фасхиев, Денис Алексеевич, Андрей Мочалов, Искандер Хакимулин, Роман Павлов, Максим Гуськов с праздником, Алексей Ястребов, Эльмира Габнасирова, Николай Иваков, Ян Терешков. И эти люди сегодня празднуют свой день рождения. Я вас поздравляю. Возможно, друзья мои, есть те, которые сегодня из ваших близких также празднуют свой день. Поэтому вы можете написать о них прямо сейчас, пока я в эфире, на номер плюс 792-72-102-8. Черкните, пожалуйста, пару приятных слов. И я, между прочим, это сделаю прямо в прямом эфире. Теперь, если обратиться, собственно, к первоисточнику, касательно того, кто родился именно 3 мая из людей известных, богатых, знаменитых, то, например, в этот день родился мой покровитель в 1314 году, русский церковный и государственный деятель, основатель Троицы Сергиевого монастыря Сергий Радонежский. Макиавелли, итальянский философ и политик эпохи Возрождения, родился в 1469 году. В 1956 году родилась советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко. Все вы ее прекрасно знаете по роли Мэри Поппинс. До свидания. Что-нибудь из Мэри Поппинс, да, нам бы сейчас послушать. Все прям есть у нас. Смотрите, «Ветер перемен» или «Непогода». Пишите, что будем слушать, пока дочитываю, кто еще сегодня родился. Либо «Непогода» Павел Смеян, либо «Ветер перемен» тот же самый Павел Смеян и кто из них? И Татьяна Воронина. Так, кто еще родился? Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Татарстану, президент футбольного клуба «Рубин» Марат Сафиуллин в 1966 году. Это произошло, мы его поздравляем. Директор казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева тоже поздравляем с праздником. Так, и руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Татарстану, главный государственный санитарный врач по республике Марина Потяшина. Поздравляем вас! Ну и судя по тому, что отклики пошли, все хотят послушать «Ветер перемен». Как раз из кинофильма «Мэри Поппинс. До свидания» прямо сейчас в эфире.
7: Лежит земля

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где 40 захватывающих аттракционов?
2: В Мисти-парке!
1: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
2: В Мисти-парке!
3: Огромный Мисти-парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
1: Это круто!
4: И.П. Жоличев, Н.А. 0+.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на «Бим-радио».

0: можно заново обновить и ковернуть по-другому. На этот раз Леня Руденко. Сколько ждал? Ну, порядка 20 лет точно. Нас не догонят. Тату. Кстати, вы видели, что с собой Катя сделала, да?
1: Воскресная программа «Выходной с тобой».
0: Так, посмотрите, благо сейчас под рукой, вся информация прямо на ладони, по щелчку все это появляется. Это не то, что мы раньше, вспоминая 90-е, кстати, после классной нашей вечеринки 3 мая, которую я провел. Спасибо всем тем, кто был на этой вечеринке, было очень круто, мне понравилось, друзья мои. Так вот, в 90-х, я помню, когда мы начинали работать на радио, средства связи со слушателями были, ну, ограничены. Это позже появится только пейджер студийный, вы что, студийный пейджер? И туда кто-то что-то присылал, и присылали огромное количество сообщений. А ведь еще нужно было технически управлять с этим пейджером, да? Кто, у кого был пейджер, понимает, да, там сообщения приходящие часто сбивали то, которое ты читал, и нужно было вернуться. Они все валятся и валятся, и это нужно еще было управлять этим пейджером быстро, чтобы все сообщения были прочтены. Что еще касается средств связи? Первые средства связи – это, конечно же, те письма, те сообщения, которые приходили на абонентский ящик. Да, я еще помню те времена, когда какую-нибудь программу «Привет-привет» мы проводили с письмами, с письменами. Их прям зачитывали. Но не целиком, там иногда были по два, по три, да, такими выдержками. Открывали прям конвертик вот такой вот. Шуршащий, с марочками, и зачитывали, ставили песню. Как не вспомнить тут фильм «Мимино», где Фрунзик Мкртычян говорил: «Я напишу ему письмо, он его прочитает, ему будет приятно, мне будет приятно». Продолжаем тему, друзья мои, лиричную, сентиментальную. Пожалуйста, вот госпошлина на развод может достигнуть 100 тысяч рублей. Может, опять-таки может. С такой инициативой выступил депутат Виталий Милонов. Это тот, который является генератором внезапных инициатив в Госдуме. По его мнению, столь дорогая госпошлина поможет сохранить браки, а если давать парам еще и 3 месяца на примирение, то подавно. Сегодня госпошлина на развод для справки составляет 5000. 5000 рублей справочку, чтобы получить. А представляете, будет 100 тысяч. Остановит ли вас это? Сейчас и такие призадумались. А вы призадумаетесь. А вдруг, да. И куда вы денетесь друг от друга? 100 тысяч рублей. Да я, что? Да готов терпеть тебя, моя зазноба, всю оставшуюся жизнь. Сегодня как раз была такая поднята интересная тема о том, какая песня у вас ассоциируется с любимым человеком. Вот какая песня ассоциируется у вас с любимым человеком. То есть не песня, а песня, вот, которая звучит, и вы точно понимаете, что эта песня связывает вас с этим человеком. Если есть такие песни, предлагайте. Будем вас снова возвращать к этим людям хотя бы мысленно. Вот. Или делать им приятное. Почему бы нет, да? Плюс 792-72-102-8. Это Бим Радио. Пишите нам в Максе. Меня зовут Сергей Белов. Всем здравствуйте.

с любимым человеком. Вот так решили мы сегодня. Я решил. Мы просто сегодня разговаривали с моей второй половинкой. Она говорит, какая песня у тебя ассоциируется со мной? И вот понятно было, что несколько, но надо было выбрать одну. И я вот, честно говоря, до сих пор думал. Придумал. До этого она прозвучала. Так, что пишут? Привет. 5 лет, говорит, в разводе. Вроде за 1000 успели. Ну вот, Рома. Ну вот. А сейчас вот после новости о том, что, возможно, пошлина станет в 100 тысяч. Представляете, как люди сейчас побегут? И вот не хотелось бы. Милонов просто сам не подумал, что тем самым сейчас волну этих разводов, тем самым волна разводов просто набежит на ЗАГС. Нет, друзья мои, всегда нужно иметь возможность и шанс на примирение. Так, Фадеев, мы вдвоем. Там присутствует еще одна дама, которая является иноагентом, поэтому поставить не могу. Игорь Юрьевич просит поставить «Бим, привет». Игорек, подождем мою маму. Это про ассоциации. Привет всей Казани, супруги Анастасии и тещи. Вот. И Ярослав пишет. Лайнел Ричи, Say You, Say Me. Вот звучит как раз. Тоже ассоциируется у нее с любимым человеком.

Лайнел Ричи с You Say Me. А дальше вот вы просили Игоречка поставить. Подождем мою мать. Это про ассоциации, да. Сегодня вспоминаем песенки, которые у вас ассоциируются с любимым человеком. Между прочим, да, есть такие песни, может быть, даже несколько, но надо выбрать одно. А приветик вот нам пишет Юлия. А я напоминал мужу всегда песню. Это не женщина, это беда. Я вчера.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.

0: Ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

диджей, да, я тут я, друзья мои, такой в воскресном режиме, спокойненько даю вам возможность вытворять, ну, не то, что вы хотите, а согласно вашим планам, конечно же, и чтобы они, конечно же, сопровождались удовольствием, чтобы все ваши планы непременно сбывались. И не мешали вот такие пробки, как, например, под Сукурами. Образовалась огромная пробка, длина затора почти 6 километров, движение затруднено в сторону города, пробка начинается около села Кайпы. Кайпы, да. Так что...

0: Weekend на Бим-радио. Сегодня с нами группа «Браво». Weekend. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы Weekend на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
4: Начинаем.

Dance and Shoes. Браво, московский бит в начале этого музыкального часа. Вообще, в начале каждого музыкального часа этого дня группа Браво. Браво. Московский бит по стране. По Казани на следующей неделе установится жара. В среду до плюс 26, а в четверг до плюс 25. Ну, можно сказать, что перезимовали-таки, наконец.

0: Бим радио.
1: Фитнес-клуб в центре Казани «Таравита». Клубные карты от 28 тысяч рублей. Подлужная, 17, 233, 45, 55. Ждем вас в «Таравита». Омня здоровья. Приложение действительно с 1 по 31 апреля 2026 года.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
4: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
5: Совпадение? Не думаю.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

Мишель иногда, и все равно какая-то там есть такая, знаете ли, надежда на то, что когда-то, наверное, может быть, даже в каких-либо других параллельных вселенных или в следующей жизни в этой квартирке вы снова окажетесь.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Засаднило у меня как-то в горле. Ну, посмотрела в интернете, чем его прополоскать. Среди прочего нашла солевой раствор, еще свекольным соком лечится. Ну, в общем, наварила борща, сижу, лечусь.
2: Сипелявых шоу, шоу, сипелявых шоу, шоу. Сипелявых шоу, сипелявых.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Всем здравствуйте, всем доброго дня, отличного воскресенья, вечерочек. Обещает быть многообещающим, да? Обещает многообещающий вечерочек вам. Этот вечерочек воскресенье 3 мая, чтобы все получилось. Так, ну а сейчас будем играть в игру под названием «Пересказ по-зумерски». Я, Сергей Белов, буду на языке и сленге нынешнего поколения зумеров пересказывать вам очень известное советское произведение. Почти уже классическое, кстати. Фантастическое, дам подсказку. А вам нужно догадаться и, согласно нынешним правилам, прислать правильный ответ к нам в МАКС на номер плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сообщение под номером 16 станет победным, а его автор получит от нас классный приз. Приз от БИМ-радио получит, и вы будете радоваться, говорить: ура, ура, какой прекрасный день, какой прекрасный я, и этот приз у меня. Так, слушай и лови сюжет. Так, еще раз, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, только в МАКСе, пишите 16 сообщение, победное, автор получит приз. Лови сюжет. Один думер, обычная школота из прошлого, чилил у заброшки и внезапно попал в 2084 год. Там он сразу понял, что его время полный кринж, а тут вайб нереальный. Еда из автоматов, летающие тачки, роботы, которые хотят быть людьми. Но главное, он встретил краша всех пионеров, девочку с менталкой супергероя. Она не соусная кукла, а реальный ГГ. Главный герой, который знает 100 языков и спокойно дает фору олимпийским чемпионом. И вот у этой девочки есть игрушка. Короче, такой читерский скилл, который читает мысли любого чела. Вдруг на него выпадает ред флаг, за ней охотятся космические пираты, один жирный басила с рожей крысы, второй вообще в тильте с бластера. Чтобы хайпануть и спасти мир, пацаны решают замутить схему. ГГ прячет прибор в прошлом, а девочка из будущего летит в его время, чтобы найти эту штуку, пока ее не нашли злодеи. Там она вынуждена косплеить под обычную альтушку в школе, чтобы враги не спалили ее криповые сверхсилы. Нормально? Вы понимаете, о чем идет речь? Понимаете? Так, из забавных фактов. Актриса, сыгравшая эту девочку в реальной жизни, кстати, вообще не шпарила по-английски, плохо бегала. Все делали дублеры за нее. В сцене, где пираты говорят на инопланетном, они просто перевернули фразу про лошадей, которые топочут. Это я вот сейчас впервые узнал. А мелкий актер, который играл главного пацана, по иронии судьбы, в реальности завязал с кино и стал маляром. Гимн фильма... Песня, вы все ее знаете. Если спою, то будет подсказка. Вот «Продалека» хорошая. Это имба, которую до сих пор поют у костров. Ее написали, представляя образ Ленина, который пишет письма из эмиграции. Вот так вот. А по факту это саундтрек к этому кинофильму. Что за произведение? Давайте так, название произведения этого автора совпадает с названием фильма. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Жду 16-е сообщение, победное с правильным ответом. Сюда к нам в МАКС. Желаю всем удачи.
0: Реклама на БИМ-радио.
2: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова, 5.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
4: Звенящим ручьем
5: разливается песня.

Сейчас подвести итоги пересказа по-зумерски. Я вот вижу сообщение под номером 16. Ирина все правильно написала. Но вообще, как бы, если брать уж за чистую монету, то, конечно же, произведение Кира Булычева называется «100 лет тому вперед». Да, «Гости из будущего». Это уже фильм. И так я принимал. Ирина в 16-м сообщении правильно ответила. Я поздравляю. Приз от Бим-радио ваш. Я сейчас вам напишу мои поздравления и объясню, как вы получите свой презент. Мы продолжаем, друзья мои, воскресенье здесь, на Бим-радио, вместе со мной Сергеем Беловым. Всем здравствуйте. Как вообще ваши планы? Все ли хорошо у вас? Напишите, может быть, мы вместе за вас порадуемся. +7 9 2 7 2 42 102 8.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Здравствуйте, друзья, здравствуйте. О прогнозе погоды. Давайте сейчас вот то, что происходит в Казани. Плюс 16. Шашлычки, я понимаю, всей страной. Ясно, сегодня осадков не ожидается, это прекрасно. Ощущается как плюс 12. И сегодня вечером у нас плюс 8, ночью плюс 7, плюс 6. Давление в норме 755 миллиметров ртутного столба. Магнитное поле спокойное. Все данные о прогнозе были получены из электронных средств массовой информации. Если немножко забежать вперед, то завтра, 4 мая, у нас днем плюс 21. Это же просто песня. Плюс 24 во вторник, плюс 26 среда. Какая хорошая неделя нас ждет, друзья мои. Заряжаемся, заряжаемся на хорошую погоду.
2: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: друзья мои, всем здравствуйте. Да, прекрасный денечек для того, чтобы прокатиться на такси, потому что сегодня коэффициенты, я так понимаю, небольшие. Можете себе позволить туда-сюда. Вот Бабай пишет: привет, Серега, работаем в такси. Но кому-то надо работать, когда кто-то отдыхает, да. Ждем, говорит, когда Ярослава такси до работы закажет за полторашечку рублей. Коэффициентов они ждут. Но я не знаю, с такой погодой, когда вы дождетесь, что Ярослава поедет за полторашечку вообще, и поедет ли она. Смотрите как, плюс 26, плюс там что, 24 градуса на следующей неделе. Это о чем говорит? Что дождей не будет, катаклизмов не будет, ветров не будет. Коэффициенты, соответственно, в такси позволят людям спокойненько тратить небольшие суммы денег. Увы и ах, бабай. Иногда бывает неделя зимняя, когда все в снегах, а вы коэффициенты получали. А иногда вот такие недельки спокойные. Так что сегодня вот даже мне не надо, закажу себе такси за 128 рублей от центра. Да, куда-нибудь в московский район. Просто 128 рублей могу себе позволить. Вот. Ну а вообще, ребят, не унывайте, как у вас там с коэффициентами. Может, я ошибаюсь, может, вы там сейчас действительно деньги лопатами гребете. Лопатами гребете. Ждете, когда у вас Ярославка за полторашечку проедет. Ага. Держите карман шире.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
3: В Мисти парке!
2: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
3: В Мисти парке!
4: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
2: Это круто!
5: Небольшой НА, 0+.
6: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
7: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзидинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-2016.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
10: 0+.
11: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
12: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

Naked. Пойду и возьму тоже. Пойду и возьму этот вечерочек и сделаю вот так, как я хочу, друзья мои. Чего и вам желаю. Ленар Сиразов сменит меня, наш прекрасный улыбчивый ведущий. Вечер проведете с ним здесь на Бим-радио. Я же Сергей Белов. Все, меня сменили. Я пошел, друзья мои, заниматься своими делами. Желаю хорошей музыки, хорошего настроения. Ну и следующая неделя нас будет радовать не только победой ваших успехов, разумеется, но и отличной погодой. Да. Увидимся, кстати, услышимся в понедельник, завтра вечером. Всем пока.

Друзья, всем добрый вечер. С вами я, Ленар Серазов. И свой эфир я начну с хорошей новости. Казанский Акбарс обыграл Металлург и вышел в финал Кубка Татарина. Ой, простите, Гагарина. Но я надеюсь, что в скором времени мы скажем именно Кубка Татарина. Молодцы, ребята. Отличное начало моего эфирного времени. Круто. Я рад. Всем отличного настроения.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами группа «Браво». Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
4: Вы

0: хочется сказать группе «Браво, браво», друзья, наши аплодисменты, бессмертная группа. Но сейчас реклама на Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Фитнес-клуб в центре Казани «Таравита». Клубные карты от 28 тысяч рублей. Подлужная, 17-233-45-55. Ждем вас в «Таравита». Умер здоровья. Приложение действительно с 1 по 31 апреля 2026 года.
3: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
4: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
2: Клубные карты от 28 тысяч рублей. Подлужная, 17-233-45-55. Ждем вас в «Таравита». Умер здоровья. Приложение действительно с 1 по 31 апреля 2026 года.
3: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
4: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: 78 Закамье. Срок завершения строительства первой очереди 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: радио. Первое в Казани. Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Итак, друзья, главная новость на данный момент, что уж на данный момент, на сегодняшний день, друзья, казанский Акбарс обыграл магнитогорский Металлург, и сейчас он в финале Кубка Гагарина, так что, ребятушки, вы большие молодцы. Я смотрю, кстати, вот в одной из соцсетей, я смотрю вот эмоции болельщиков после победы Акбарса в одном из торговых центров, люди радуются, люди обнимают друг друга, держат всякие джинсы, джерси, плакаты. Здорово, конечно, здорово. Ребята большие молодцы. И, между прочим, наши ребята выиграли, обыграв Металлург, я напоминаю, и при этом обыграли в овертайме. Итоговый счет 4-3. Ребята молодцы. Вот, ну, наконец-то, прям, наконец-то. Вот, потому что последний раз наша команда пробивалась в финал в 2023 году. Как-то уже мы согласились, как-то уже соскучились по победам. Все-таки казанский болельщик, он такой искушенный, да, у нас любой чемпионат, мы требуем, конечно же, победы. Вот в этом году эта победа как никогда за последние годы реально. Так что, ребята, вам, конечно, ни пуха, ни пера. Я уже слышу, как мне отвечают: к черту! Я надеюсь, что именно в этом году Кубок Гагарина будет снова нашим, и мы, друзья, будем, как по привычке, говорить «Кубок Татарина». Вот так. Я хотел бы еще узнать, когда у нас финал.

финал, я вот, насколько знаю, где-то... Так, нет, я пока не скажу, друзья, когда именно финал, но где-то вот через несколько дней, по-моему, он начнется, там буквально через 6 или 7 дней, могу ошибаться, вот я сейчас буду смотреть. Так, так, так, если найду прямо сейчас, ну-ка, ну-ка, потому что мне прям интересно, очень интересно. Так... Так, нет, в общем, не нашел, друзья. Напишите, пожалуйста, ладно, когда у нас будет финал. Вот, потому что очень интересно будет понаблюдать. Вот, и начало мая у нас, конечно, очень-очень такое оптимистичное. Вот, знаете, у меня есть такая привычка. То есть, когда я сажусь за пульт, диджейский пульт, я обязательно смотрю, какие новости произошли. Вот, и казанские паблики все, как, так скажем, от первого до последнего, все писали о победе Акбарса. Так что, ребята, молодцы. Вперед, родной наш клуб, вперед. И ждем в этом году Кубок Татарина. Ух!

А вы, кстати, видели клип на эту песню? Он просто божественный. Рекомендую всем мужчинам посмотреть. Прям глаз радуется. Какая же была раньше прекрасная группа «Фабрика».

Пока рановато, друзья, для песен. Все-таки у нас горячая тема есть. Это Акбарс. Друзья, финальная серия я посмотрел. Начнется 11 мая. Продлится в случае необходимости до 23 мая 2026 года. И вот, кстати, наш слушатель Марат написал, говорит, Ренат, а пока еще Локомотив с Авангардом не все решили. Поэтому непонятно, с кем еще они сыграют. Я, кстати, посмотрел. Вот именно источник Википедия, да, здесь статья есть. КХЛ в сезоне 2025-2026. Пока что в серии ведет Авангард. Вот Локомотив Ярославский имеет 2 победы, Авангард 3 победы. Но слушайте, я прям очень хочу, чтобы в финале, конечно же, был Омский Авангард, потому что противостояние с Авангардом — это всегда было что-то сверх принципиальным, очень таким, знаете, всегда команды боролись до конца в противостоянии друг с другом. Вот я еще помню лет 20 назад вот это противостояние именно Акбарса и Омского Авангарда. Это было, конечно, нечто, поэтому я прям очень хочу. Но пусть они, пусть пока подольше поиграют, да, немножко, пусть устанут, немножко выдохнутся, да, вот, а пусть наши парни немножко отдохнут, вот, и уже после Дня Победы обязательно сыграют финальную серию. Так, друзья, я сказал про День Победы, да, я думаю, что у каждого человека в нашей стране, в нашей республике есть в родных людях те, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Это наши бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. Ну и, конечно же, есть среди родных, близких участники специальной военной операции. К чему я, друзья? В честь годовщины Великой Победы в эфире Бим-радио цикл программ «Память поколений». Ратный подвиг продолжают внуки. Размещайте в официальной группе Бим-радио ВКонтакте в обсуждении группы в теме «Память поколений» рассказ о своем ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции. И мы расскажем о вашем герое в прямом эфире 12+. Обязательно расскажите историю вашей семьи вместе с Бим-радио. Обязательно, друзья, нужно рассказывать о своих родных, близких. Знаете, вот в наше время не так все-таки, наверное, много героев настоящего времени, но очень много героев, они, знаете, они уже, кто-то даже не с нами, к сожалению. Вот, но эти люди должны жить в нашей памяти, и поэтому вот как раз-таки наш проект, цикл программ «Память поколения», «Ратный подвиг» продолжает внуки, обязательно о них расскажет. Поэтому воспользуйтесь своей возможностью и участвуйте в этой программе. Обязательно отправляйте истории ваших близких. Надо об этом помнить всегда.

0: Реклама на Бим-радио.
1: В садовом центре «Биосфера» растения по выгодным ценам. Туя западная смарагд 1 метр 1690 рублей. Приезжайте. Лаишевский район напротив деревни Зимняя Горка.
2: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
3: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова 5.
4: Каникулы для детей на летних сменах солят. Профиль.

0: Видели это с пользой в лагерях Солет.
1: Шеф-повар из кафе «Аш-Бабай» раскрыл секрет. Теперь они пекут эчпочмаки по рецепту наших прабабушек. Хотите попробовать? Скажите на кассе «Бим» и сочный горячий эчпочмак с мясом и картошкой подадут вам бесплатно. К любому заказу от 500 рублей. Старо-татарская слобода. Каюм-Монастыри, дом 13В. Подробности на кассе. Акция действует до 30 мая 2026 года.
2: Соцсети могут прилечь. Абим Радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Воскресная программа «Выходной с тобой».
3: Ну а давайте прямо сейчас мы посмотрим, какая у нас ситуация на дорогах. Я думаю, что про центр вы все прекрасно понимаете. Перекрытие, я так скажу, вот знаете, есть дворец спорта, вот вся дорога вокруг него перекрыта. Ну и, конечно же, улица Ташаяк, друзья, естественно, перекрыта. Да, я так понимаю, с марафоном все связано. Это с марафоном. Кстати, Сергей Белов мне рассказал, что на марафонской дистанции установили рекорд России. Если не ошибаюсь. Вот, конечно, человек, который все это сделал, он очень крутой. Представляете, пробежать столько времени, такое количество метров и километров, вот, еще поставить рекорд, это, конечно, не знаю, это очень круто, я даже об этом не мечтаю. Так, давайте посмотрим, каких-то крупных пробок на данный момент нет. Есть определенные затруднения, но они, в принципе, очень даже привычные. Улица Юлиуса Фучика от улицы Кулгали до Минской улицы. Скорость потока 20 км в час. Длина 2,5 километра. Время проезда составит 7 минут. Улица Маршала Чуйкова от улицы Гаврилова до улицы Мусина. Вот это мне интересно. Я в этих краях живу. Скорость потока 21 км в час. Длина 2,5 километра. Время проезда 7 минут. Улица Брухана Шахиди, улица Габдулы Тукая от улицы Рустема Яхина до улицы Салиха Сайдашева. Скорость потока 22 км в час. Длина 2,2 км. Время проезда 6 минут. Ну и давайте посмотрим, у нас еще есть улица Декабристов от проспекта Ибрагимова до проспекта Ямашева. Скорость потока 22 км в час. Длина примерно 2,5 км. Проедете же за 6 минут. Так, еще есть, кстати, улица Декабристов от Чистопольской улицы до улицы Восстания. Скорость потока 23 км в час. Длина 2,2 км. Время проезда 6 минут. Кстати, везде такие интересные, очень интересные похожие цифры. Так, ну и в центре же, как обычно, друзья, у нас есть определенная загруженность, вот, но вообще главные дороги, я имею в виду про дамбы, да, про мосты, они свободны, 0 баллов, даже как-то удивительно на самом деле, и вообще общая дорожная ситуация на данный момент оценивается в 2 балла, хотя, казалось бы, да, уже многие должны приезжать со своих городов, со своих родных пенат в Казань, но нет, пробок нет. Ну и, как говорится, слава богу. Так что, друзья, вот такая у нас дорожная ситуация. Не гоните, уважайте друг друга. Ну и, конечно же, соблюдайте скоростной режим и, конечно же, расстояние между машинами. Берегите свои нервы, дороги и вообще дорожная ситуация. Дорожные конфликты ни в коем случае не стоят ваших потраченных нервов.

0: Радио. Первое в Казани. Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Конечно же, давайте поговорим о погоде. На данный момент, друзья, температура просто великолепная. 16 градусов тепла, солнечно. Я, когда выезжал из дома, я подумал, ну вот, наконец-то настоящий май пришел. Здорово. Закат сегодня, кстати, будет примерно в половину восьмого. Ночью температура опустится, самая минимальная, до плюс 5 градусов. И осадков на сегодняшний день, друзья, вообще никаких не намечается. Давайте посмотрим, какая погода у нас будет завтра. Завтра, 4 мая, уже первый рабочий день. Температура днем будет, вы послушайте, ну какая услада для нашего слуха. Это, друзья, 21 градус будет завтра. В районе обеда будет солнечно. Ну и, конечно же, ночью температура составит плюс 12 градусов тепла, что, согласитесь, тоже очень-очень даже тепло. Посмотрим дальше. Во вторник температура, друзья, будет еще выше. Если утром температура будет 18 градусов, то днем, друзья, наши любимые слушатели, плюс 24 градуса, а ночью температура составит плюс 15 градусов. Ох, как тепло. Ну, вы, наверное, подумаете, что, наверное, все, дальше температура не будет становиться выше. Но нет, друзья, в среду 6 мая днем температура будет 26 градусов тепла. Это вообще просто какой-то рай, какая-то сказка. А ночью температура будет плюс 14. В общем, такая, друзья, хочу сказать, неделя очень хорошая ожидается. Правда, после 7 мая, после четверга температура немножко снизится, но не настолько критично. Но, чтобы вы понимали, после Дня Победы, после очередного майского праздника будут дожди. Даже, кстати, 9 мая тут написано, что обещаются дожди. Так что давайте наслаждаться этими хорошими днями. Если уж погода нам так благоволит, то грех не погулять в такую прекрасную погоду. Это, друзья, была специальная, так скажем, программа, которая посвящена прогнозу погоды. Вот, так что вот такие новости погоды. Я желаю, чтобы вы это время тепла, солнца, света провели как можно лучше.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
2: В Мисти Парке!
3: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
2: В Мисти Парке!
0: Огромный Мисти Парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
1: Это круто!
4: ИП Жуличев, НА, 0+.
5: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
6: Каникулы для детей на летних сменах «Солят». Профиль.

0: пользы в лагерях Солят.
1: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова 5.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+. А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
5: Beam Radio. Первое в Казани.
6: От любимых слушателей.
7: Я люблю Казань. Я люблю Beam Radio.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Наши любимые слушатели, мы, конечно же, продолжаем. Я думаю, многие из вас, особенно в эти дни, даже, я сказал бы, в эти месяцы сталкиваются с тем, что что-то, кажется, вот лень делать, что-то постоянно откладываешь, да, и многие из нас чувствуют какое-то чувство вины. Есть же такое, да? Бывало? Да, я думаю, бывало. Давайте я вам расскажу про одну статью, вот прочитал буквально где-то полчаса назад. Психиатр Куль Гавчук, какая интересная фамилия, Куль Гавчук, объяснила, что, точнее, как отличить прокрастинацию от лени. То есть, что такое прокрастинация? Это когда откладываешь, осознанно откладываешь важные дела на потом. Вот. В общем, она говорит о том, точнее, он, этот психиатр, говорит о том, что откладывание дел связано с тревожностью и с перфекционизмом, то есть стремлением к идеалу, заявил эксперт. Психиатр в беседе пояснил, что прокрастинация представляет собой осознанное откладывание задач, несмотря на понимание возможных негативных последствий. Вот. А он еще при этом отметил, что это состояние часто ошибочно принимает за лень. Вот. Однако между ленью и прокрастинацией есть принципиальная разница. При лени отсутствует желание действовать и нет внутреннего дискомфорта, если что-то не сделал. Вот. А при прокрастинации как раз-таки человек испытывает какую-то тревогу, чувство вины, самокритику. И эксперт также подчеркнул, что прокрастинация отличается от отдыха. Если отдых помогает восстановить силы, то откладывание дел сопровождается замещающими действиями, после которых, наоборот, остается усталость. Вот, друзья, так что, если вы, например, что-то откладываете на потом, да, вы такие думаете, ну, нет, сейчас я не буду делать, давай потом. Если вы при этом чувствуете какое-то вот, ну, то, что вы как будто неправильно сделали, начинаете себя осуждать, то не надо себя осуждать. Как раз-таки вот что интересно, именно ваши такие ощущения говорят о том, что вы не лентяй, а просто человек, который это откладывает на потом, вот, а все из-за чего? Из-за того, что вы стремитесь к идеализму, вот, да, к перфекционизму, так что не надо себя за это ругать, но, конечно, с этим тоже нужно бороться, потому что если постоянно что-то откладываешь на потом и постоянно испытываешь чувство вины, мне кажется, из-за этого можно выиграть, а вот лентяй как раз-таки, они, когда, знаете, они отдыхают, ленятся, они вообще, им, как говорится, по барабану, да, до лампочки. Ну, ладно, не сделал. Ладно, завтра сделаю. Это уже совершенно другое дело. Так что я просто это к чему. Наши любимые слушатели, нельзя себя постоянно ругать, если вы что-то откладываете на потом. Вот, относитесь к этому как-то немножко попроще. Вот. И даже есть, знаете, такой метод, называется, по-моему, метод лягушки. То есть сделайте сначала то, что вам особенно неприятно. А, съешьте лягушку, вот так называется. Вот. То есть самое неприятное дело сделать раньше всего, например, утром. Вот. И, конечно же, дробите задачи. Сначала делайте если у вас есть какая-то задача, например, такая большая, пугающая, ну, я не знаю, ну, давайте что, например, да? Ну, условно говоря, я не знаю, там, нужно разгрузить, там кирпичи вам привезли, вы такие думаете, нет, я завтра это сделаю или послезавтра. Вы просто берете и говорите, так, давай, например, там, Ленар, давай мы сделаем следующим образом. Вот сначала я 1/4 сделаю, вот в обед отдохну, немножко, я не знаю, там, перекушу, может, даже чуть-чуть подремаю, а потом после обеда еще одну часть сделаю. А третью часть я сделаю, например, уже вечером. Вот, друзья, и поэтому все будет гораздо легче. В общем, давайте не лениться, с одной стороны, но и, друзья, не прокрастинируйте, да, то есть не откладывайте на потом важные дела, вот, потому что это сопряжено с вашим беспокойством и с вашей тревожностью, вот. А нервы беречь надо. Ой, как надо беречь.
2: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» на Бим-радио ООО «Профгарден».
4: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду BIM. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
5: Звездная пауза. Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, вам потребуется большое желание действовать, не жалейте сил и времени на это. Тельцы, пылкие признания, рыцарские поступки с вашей стороны сделают жизнь гораздо ярче. Близнецы, судьба поставит перед вами вопросы, которые нужно будет решить немедленно. Обратите внимание на документы. Раки, возможно, день потребует больше времени и сил на обычные рабочие дела. Львы, то, что появится какая-то заинтересованность что-то делать, будет уже хорошо. Девы, вы вскоре устанете, но радует, что сфера применения ваших усилий будет разнообразной. Весы, вас ждут комплименты и подарки, порадуйтесь им независимо от содержимого и цены. Скорпионы, сохранить душевное равновесие и не поддаваться на провокации – вот две главные задачи этого дня. Стрельцы, бережное отношение к своему организму в этот день особенно важно. Козероги, не исключены серьезные перемены к лучшему в отношениях с инвесторами, спонсорами, кредитными учреждениями. У водолеев подходящий день для собеседований и встреч. Вы легко произведете благоприятное впечатление. Рыбы, не стоит уделять много внимания мелочам. Вам нужно заниматься делами масштабными, выдающимися. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Процветай! С БИМ-радио!
1: Уикенд на БИМ-радио! Сегодня с нами группа «Браво». Уикенд. Отдыхай с БИМ-радио.
0: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на БИМ-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Вот, друзья, и хочу сказать, что время 18 часов практически 4 минуты. Да, мы вступаем, уже вступили, точнее, в 7 час. Кстати, заметили, я вас постоянно друзья называю. С любовью. Так, давайте посмотрим, какие у нас новости. Все-таки, поскольку в воскресенье не так уж и много каких-то интересных заметок в казанских пабликах, да, ну вот как раз-таки отправили сообщение, да, что обстановка на Баумана в эти мои праздники просто бешеные, очень-очень много народу. Мне кажется, те заведения, которые работают на центральной, на главной улице в Казани, вот они, мне кажется, очень-очень-очень даже хорошо зарабатывают в эти дни. Мы за них, конечно, тоже рады. Как говорится, бизнес поддерживать местные тоже обязательно нужно. Так, давайте еще посмотрим какие-то интересные тоже новости. Вот прочитал. Это больше для студентов. Смотрите, учеба в казанских вузах по ряду направлений обходится дороже даже, чем в Западной Европе. Представляете, вот в КФУ лечебное дело и стоматология стоят до 320 тысяч рублей в год. Юрфак и, соответственно, IT 260-300 тысяч рублей в год. Я, кстати, учился на юрфаке КФУ. Я не помню, какая цена тогда была, но вроде когда поступали, это в 2007 году, по-моему, стоило где-то 70 тысяч рублей в год. Может, немножко побольше, могу ошибаться. Вот, давно все-таки это было. В КАИ, кстати, около 230 тысяч рублей стоит, да, год обучения. Вот. А для сравнения, в Вене россияне платят около 150 тысяч рублей в год. Ну, естественно, уже имеется в виду в местной валюте, видимо, в евро. А в Германии только административный сбор примерно 80 тысяч рублей по нашим деньгам, как говорится. Какие выводы, друзья? Какие выводы? Выводы следующие. То, что дорогие наши университеты, наши дорогие вузы, да, вы уж, пожалуйста, делайте по-человечески. Я тоже понимаю, что бюджетных мест становится все меньше и меньше, вот, но студентов-то не становится все меньше и меньше, поэтому, пожалуйста, идите навстречу молодежи и делайте обучение более доступным, чтобы не ужали за бугор, правильно? Вот, так надо.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Фитнес-клуб в центре Казани «Терравита». Клубные карты от 28 тысяч рублей. Подлужная, 17, 233, 45, 55. Ждем вас в «Терравита». Уме здоровья. Приложение действительно с 1 по 31 апреля 2026 года.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК «СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Яна Лив». Жилой комплекс на берегу Волги.
6: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
1: Ресторан. Чтобы не ужали за бугор. Правильно? Вот. Так надо.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Фитнес-клуб в центре Казани «Терравита». Клубные карты от 28 тысяч рублей. Подлужная, 17, 233, 45, 55. Ждем вас в «Терравита». Уме здоровья. Приложение действительно с 1 по 31 апреля 2026 года.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК «СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Яна Лив». Жилой комплекс на берегу Волги.
6: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
7: Рестораны вкусом порадуют

0: Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке «Тики Вики» аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
6: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
7: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова, 5.
8: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан информирует: с 25 апреля по 11 мая 2026 года на территории Республики Татарстан установлен особый противопожарный режим. В период действия этого особого противопожарного режима запрещено разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора, использование открытого огня для приготовления пищи в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных и природных пожаров. Применение пиротехнических изделий 1-3 классов, запуск неуправляемых изделий из горючих материалов. Друзья, примите обязательно это к сведению. Ну ладно, давайте я расскажу про привет, который вот передали. Давайте я прочитаю. Татьяна написала: добрый день, передайте, пожалуйста, привет моим родителям Ольге и Валерии, село Шимкусы. Давайте Шимкусы пока вот так оставим. Вот, вы, если что, тоже, Татьяна, напишите. Сезон летний, дачный начался, все лето играет ваше радио БИМ и днем, и ночью. Здоровья и мира. Песня, посвящение «Вояж». Все, я уже нашел, кстати, эту песню, так что она уже заготовлена. Ну, а вам, Татьяна, я желаю, кстати, после начала дачного сезона тоже немножко отдохнуть. Я уже чувствую, что вы немножко покопались уже, да. Картошечку, наверное, уже наверняка посадили. Ну вот, поэтому отдыхать тоже нужно. Вот. А если это еще делать вместе с БИМ-радио, то отдых точно удается на все 120%. Поэтому вы просили песню «Вояж», поэтому получайте, послушайте. Песня, конечно же, очень даже легендарная.

0: первое в Казани.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой».
2: Ну а прямо сейчас очень важная официальная информация, друзья. На отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казань глав

0: радио. Первое в Казани. Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Продолжаем, конечно же, наши любимые слушатели. Я вот прочитал, кстати, в одном из казанских пабликов очень хорошую новость. В Госдуме предложили включить послеродовую реабилитацию женщин в систему обязательного медицинского страхования. С такой инициативой выступил глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, обязательное медстрахование формируется за счет взносов граждан и работодателей, поэтому в него можно включать дополнительные виды помощи. Депутат подчеркнул, что после родов женщинам нужна поддержка и восстановление здоровья. Вот как с этим можно не согласиться? Очень хороший законопроект. Я так понимаю, что есть такая инициатива. Я надеюсь, что эту инициативу обязательно возьмут на вооружение, обязательно примут закон. Потому что все-таки, знаете, вот у меня супруга родила двоих девочек. И, конечно же, видя то, как она старалась, как она вообще проходила у нее беременность, и особенно после того, как она родила, я понимаю, что, конечно же, такая реабилитация в системе обязательного медицинского страхования обязательно нужна. Поэтому очень хороший, здравый закон. Инициатива законопроекта. Я надеюсь, что обязательно все это сделают. Вот, все-таки у женщин, у прекрасной половины человечества есть уникальная возможность. Это создание новой жизни, да, участвовать в создании новой жизни. И поэтому, если все это мы будем защищать женщину, их материнские права, то это будет очень-очень хорошо. И это сделает однозначно нашу жизнь гораздо лучше. Слава всем мамам! Спасибо вам большое за то, что вы когда-то сделали по отношению к вашим дочерям и к вашим сыновьям. Вы их родили.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: В садовом центре «Биосфера» растения по выгодным ценам. Туя западная смарагд 1 метр 1690 рублей. Приезжайте. Лаишевский район, напротив деревни Зимняя Горка.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35, 207-10-35.
3: Реклама ООО «Суварснани», застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
5: С 1 по 11 мая «Луидор» открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж «Луидор».
6: Каникулы для детей на летних сменах «Солят». Профильный

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Любим радио. Первое в Казани. Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Ох, по-настоящему весеннюю новость я вот только-только буквально прочитал. И, друзья, причем история со смыслом. В Татарстане мужчина лизнул место укуса гадюки и попал в реанимацию. Как мы понимаем, да, то есть сейчас тоже змеи, они очень-очень даже активизируются. Вот. Да и мы, собственно говоря, начинаем гулять чаще, в том числе там в леса и так далее, на свежую природу. Вот, поэтому такие встречи становятся все чаще и чаще. Вместо того, чтобы вызвать скорую, пенсионер решил лечиться народным способом, да, то есть, как вы понимаете, вот, он решил как раз-таки, решил лизнуть место укуса гадюки. 61-летний житель набережных Челнов, да, собирал крапиву, вот, его в это время как раз-таки укусила гадюка, вот, и он решил всего лишь навсего, как по его заверению, обеззаразить ранку народным способом, лизнул ее. Вот, яд гадюки вызвал тяжелую аллергическую реакцию. У мужчины развился отек квинки, а давление подскочило до 180. Это не шутки, между прочим. Мужчину все-таки доставили в больницу. Вот, и еще, ладно, казалось бы, да, ситуация завершена, как говорится, живы, слава богу. Но нет, друзья, во время его осмотра врачи обнаружили еще одну проблему. К шее присосался клещ, о котором мужчина и не подозревал. Так что, знаете, и у татары есть такое выражение. Хайрлисе, если говорить по-русски, наверное, очень правильный перевод, это перевод к лучшему. Вот, так что, наверное, даже хорошо, что он узнал о клеще вот таким способом. Благодаря медицинской помощи жизнь пострадавшего теперь вне опасности, он идет на поправку. И, кстати, врачи напоминают, что при укусе змеи ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, поскольку сразу нужно обращаться за профессиональной медицинской помощью. Я, кстати, по-моему, тоже недавно читал, что одним из мифов такого самолечения после укуса змеи это лечение с высасыванием яда, что на самом деле это очень-очень даже неправильно. Так что, друзья, обязательно берегите себя. Кстати, наш студийный номер 292-102-8. Что-то прям захотел с кем-нибудь, знаете, так пообщаться. Я не знаю, там, может, кто-то там передаст приветы. Да, вы можете прямо сейчас позвонить. Еще раз, студийный номер 292-102-8. Это тот номер, благодаря которому вы сможете выйти в прямой эфир Вим Радио. Что-то вот я тут сижу, что-то прям захотелось как-то пообщаться с кем-нибудь. Вот, так что, друзья, вот в ближайшие минуты то это можно будет сделать. Так, давайте еще посмотрим, какие у нас новости. Да, вот я смотрю, какие-то есть грустные новости, да, каких-то блогерах, да, которые попали в неприятную ситуацию. Вот, но я, по-моему, нашел информацию. Вообще, нашел такую информацию, что в Казань, конечно, приехало огромное количество людей, огромнейшее количество людей. Вот сейчас пытаюсь найти именно эту информацию. Нет, сразу, конечно, не нашел, но есть другая новость. Вот. Не совсем казанская, но я недавно просто столкнулся с этим. Все мы, ну, большинство из нас, я думаю, точно помнят такой замечательный сериал, который назывался «Клон». Помните? «Амин, амин, асон» или «Хабиби, ану», что-то в этом роде. Вот. Звезда «Клона» Даниэла Эскобар, это та самая девушка, которая играла Маизу, да, помните? Это жена Лукаса, с которой у него не так все было хорошо. Вот, вот, в общем, эта актриса записала обращение к россиянам, и актриса поблагодарила российских фанатов за поддержку. Вот, она сказала, рассказала в запрещенной сети о неожиданной встрече в США с поклонницей из России, которая призналась ей в любви к ее персонажу. Вот. Она не была злодейкой, какой мы ее считали. Они увидели, что эта женщина нелюбимая, озлобленная, грустная, поделилась Эскобар своим видением героини. И она подчеркнула, актриса подчеркнула, что для нее очень важна поддержка российских фанатов, и каждое их слово отзывается в сердце. «Хочу вас поблагодарить», говорит она. «Огромное-огромное спасибо за то, что вы меня смотрите. и за то, что вы меня любите. А между прочим, с начала создания и по нынешний день клон идет на том или ином канале, то есть никакого перерыва не было. Этим объясняется, наверное, наша, в том числе объясняется наша постоянная любовь к этому прекрасному сериалу, фанатом которого я являюсь в том числе. Да-да, друзья. Хорошее было детство с клоном.
0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Ну а теперь давайте поговорим о погоде. Да, что же у нас интересно вообще ожидается сегодня. Итак, на данный момент у нас, дорогие наши слушатели, температура плюс 14 градусов тепла. Погода отличная, осадков сегодня не ожидается. Примерно в половину восьмого у нас будет закат. Ну и минимальная температура сегодня будет плюс 5 градусов. Это будет примерно в 4 часа утра. Вот. Ну а дальше все будет теплее, теплее, теплее. Давайте посмотрим, какая же температура нас ожидает 4 мая, в первый день рабочей недели. Днем температура будет плюс 21 градусов по Цельсию. Ночью температура будет плюс 12, то есть, как мы видим, все теплее и теплее. Давление, кстати, тоже очень хорошее. 752 миллиметров ртутного столба. Это означает, что сердечники, мы с вами, все будет хорошо. Идем дальше. Вторник, 5 мая, температура днем составит, вы только послушайте, 25 градусов по Цельсию. Это означает, что будет очень-очень тепло. Не просто тепло, а по-летнему жарко. Температура ночью во вторник, 5 мая, составит плюс 15 градусов тепла. То есть будет даже теплее, чем сейчас на данный момент. И в среду температура составит днем вообще 26 градусов тепла. Будет невероятно жарко, да, для такого периода года. А ночью температура составит плюс 14 градусов тепла. Такая температура, наши любимые слушатели, будет продолжаться на протяжении нескольких дней. Вот и 9 мая, как говорится, нежданно-негаданно к нам нагрянет дождик, причем такой нехилый, я так понимаю, и температура потихонечку будет падать до своих привычных отметок. Вот. В общем, начиная с 9 мая будет, друзья, дождливо, так что успейте насладиться этими солнечными днями. А вообще, как говорится, у природы нет плохой погоды, так что мы уже ко всему привыкли, но, конечно, сердце всегда верит в лучшее.
2: У природы нет плохой погоды.

0: бы.
1: Ой, какое сообщение к нам пришло. Наши любимые слушатели написали: «Добрый вечер, ведущий. Я сейчас вас слушаю, находясь на Сахалине. Я фанат вашего радио. Обожаю Казань и всей Казани. Привет от Мухтаровых с Сахалина». Представляете, нам прям с Сахалина пишут. И как здорово, что вы нас слышите, Ильшат. Это очень-очень приятно. Счастья вам, вашей семье. И мы пим радио, мы любим вас. Спасибо, что нас слушаете и что всегда на нашей волне, на нашей позитивной, доброй волне.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
2: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
2: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Каникулы для детей на летних сменах «Солят». Профиль

0: Видели это с пользой в лагерях Солят.
1: Шеф-повар из кафе «Аш-Бабай» раскрыл секрет. Теперь они пекут эчпочмаки по рецепту наших прабабушек. Хотите попробовать? Скажите на кассе «Бим» и сочный горячий эчпочмак с мясом и картошкой подадут вам бесплатно к любому заказу от 500 рублей. Старо-татарская слобода. Каюма-Насыри, дом 13В. Подробности на кассе. Акция действует до 30 мая 2026 года.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: А время, кстати, уже почти 19:00. Друзья, с вами я, Ленар Сиразов. И мы, конечно, сегодня этот вечер проводим вместе. Окончание выходных уже не за горами, к сожалению. Да, но для меня нормально, потому что все эти выходные я работал. Сначала провел юбилей, вчера работал на радио, сегодня работаю на радио. Мне не привыкать. Вот, но зато, друзья, у нас есть такой депутат Милонов. Да, все вы его знаете. Про его самые разные инициативы вы наверняка слышали. И вот снова одна инициатива от депутата Милонова. Госпошлина за развод может вырасти до 100 тысяч рублей. Вот как раз-таки депутат Милонов предложил увеличить госпошлину за развод до 100 тысяч рублей. С такой инициативой, как я уже сказал, выступил депутат Виталий Милонов. Вот. И по его мнению, столь дорогая госпошлина поможет сохранить браки. А если давать парам еще 3 месяца на примирение, то подавно. Сегодня госпошлина на развод для справки составляет 5 тысяч рублей. Вы, кстати, наши любимые слушатели, обязательно напишите, что вы думаете по этому поводу. Может ли такая госпошлина в 100 тысяч рублей уберечь семьи от разводов? Поэтому пишите свои мнения в наш Telegram и Макс. +7 92 72 42 102 и 8. Буду рад вашему мнению. Или, как вы думаете, или все это бесполезно? Вот пока что я не буду, так скажем, высказывать свое личное, собственное мнение. Напишите, вы, будет интересно прочитать ваши ответы. Так что, друзья, жду ваши мысли по поводу этой инициативы депутата Милонова.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
4: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, вам потребуется большое желание действовать, не жалейте сил и времени на это. Тельцы, пылкие признания, рыцарские поступки с вашей стороны сделают жизнь гораздо ярче. Близнецы, судьба поставит перед вами вопросы, которые нужно будет решить немедленно. Обратите внимание на документы. Раки, возможно, день потребует больше времени и сил на обычные рабочие дела. Львы, то, что появится какая-то заинтересованность что-то делать, будет уже хорошо. Девы, вы вскоре устанете, но радует, что сфера применения ваших усилий будет разнообразной. Весы, вас ждут комплименты и подарки. Порадуйтесь им независимо от содержимого и цены. Скорпионы, сохранить душевное равновесие и не поддаваться на провокации – вот две главные задачи этого дня. Стрельцы, бережное отношение к своему организму в этот день особенно важно. Козероги, не исключены серьезные перемены к лучшему в отношениях с инвесторами, спонсорами, кредитными учреждениями. У водолеев подходящий день для собеседований и встреч. Вы легко произведете благоприятное впечатление. Рыбы, не стоит уделять много внимания мелочам. Вам нужно заниматься делами масштабными, выдающимися. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами группа «Браво». Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». ОАГАВА.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова, 5.
2: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
0: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
5: Где 40 захватывающих аттракционов?
6: В Мисти парке!
5: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
6: В Мисти парке!
7: Огромный Мисти парк. ТЦ «Мега». Проспект Победы, 141.
5: Это круто!
8: И Большоничев, НА, 0+.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Так, друзья, в Казани сразу несколько событий, которые стали самыми важнейшими инфоповодами. Итак, конечно, это же победа нашего казанского Акбарса и его проход в финал Кубка Гагарина. Ну и, конечно же, казанский марафон. Так вот, прочитал, что казанский марафон собрал более 40 тысяч спортсменов со всего мира, представляете? То есть более 40 тысяч участников, 38 стран мира. Ух ты, прям интересно, какие страны. Давайте посмотрим, из каких стран приехали атлеты. Итак, это Германия, Турция, Норвегия, Малайзия, Израиль, Сербия, Финляндия, ЮАР, Япония, Филиппины, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Марокко, Мексика, Нидерланды, Катар и многие другие государства. По традиции, в первый день турнира состязали самые юные спортсмены, причем включая младенцев. Интересно было посмотреть. Неуемные энергии малышей попробовали задать вектор в шуточном забеге по ползунков на 40 метров. Вот. А ребята в возрасте 3-6 лет и 7-10 лет проявили себя на дистанциях 300 и 600 метров. 60 метров все-таки было бы, наверное, как-то маловато. Первые основные забеги на 3 и 10 километров прошли 2 мая. Мы, как знаем, атлетам очень даже повезло, да, циклон, который портил погоду в Татарстане всю неделю, стал отступать, вот так что погода благоволила всем спортсменам, и хотя тучи еще бродили по небу, а температура выше плюс 10 не поднималась, в целом было солнечно и комфортно, рассказывают участники. Стартовали и финишировали бегуны, как обычно, возле Казанского Кремля, а их маршрут проходил через историческую часть города. Как пояснил основатель и директор казанского марафона Вадим Янгиров, в этом году трассу слегка изменили, сократив число разворотов на 180 градусов. Вот. Понятно, что весь центр Казани на время забегов перекрыли, но мы уже, я хочу сказать, наши любимые слушатели к этому уже привыкли. Вот. И значительная часть казанцев сбежала на дачи. Вот. Но немало людей вышло,

вышла поболеть и поддержать атлетов на специально организованные точки. Так, вот девушка из Башкирии по имени Камила, которая учится в КФУ, сказала: «Ощущение супер, я побила свой рекорд, мой результат 16 минут 40 секунд. Обычно 3 километра я за 18 минут пробегала. В следующем году побегу 10 километров», рассказала девушка. Вот. В общем, очень хорошие отзывы, чему я сам несказанно рад. Вот, в частности, например, да, то сегодня уже прошел марафон и полумарафон. И как мы знаем, что Владимир Никитин, 32-кратный чемпион России по легкой атлетике, установил рекорд России на дистанции 42,2 километра, то есть олимпийская дистанция. Так что молодцы были ребята из Кении, вот я еще тут дополнительно прочитал, из Эфиопии. Так что я думаю, что в будущие годы, мне кажется, количество участников, конечно же, непременно станет больше, да и мне кажется, качество тоже станет больше, учитывая тот момент, что, видите, какие профессиональные спортсмены участвуют в этой гонке за победы. Так что молодцы, организаторы молодцы, город молодец, республика молодец, ну, как всегда, молодец, естественно. Ну и, конечно же, всем нашим гостям, я еще раз говорю, Рахимитагас, знаю, как сейчас вас много на Баумна, ведите себя хорошо, ну, сами понимаете, да, в гостях. А у нас в Татарстане любят, когда очень тепло относятся к хозяевам, и в ответ на это мы готовы угостить вас большим количеством чая.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Я Ленар Сиразов. Еще раз от души хочу поздравить наших спортсменов. Казанский Акбарс с победой. Друзья, ну вот прям ждали мы эту победу. Ждали мы проход в финал и получили счет 4-3. Причем победу одержали в овертайме. Большие молодцы ребята. И хочу заметить, что выиграли не в Казани, а в гостях. Что, конечно, тоже особо ценно. Молодцы. То есть фактор домашний площадки для «Металлурга» особо не сыграл. Так что, ребята, молодцы. Ждем, конечно же, финал. Вот в финале будет, я как помню, либо ярославский «Локомотив», либо «Авангард». Так что планируется очень-очень-очень горячий финал. Будем ждать с нетерпением. Вот даже, кстати, хочется найти билеты, вообще, кстати, реально пойти на «Акбарс», финал, и найти при этом еще билеты. Ой, либо, наверное, это все в 10 раз дороже будет продаваться. Так, у кого есть возможности, напишите. Просто на финале Кубка Гагарина я еще ни разу не был. Вот, я, конечно, видел, смотрел, но все это было в режиме онлайн, а хочется все-таки, знаете, посмотреть вживую. Да, хорошо, хорошо. Так, давайте посмотрим, что у нас дальше еще из каких-то новостей. Я вот смотрю. Так, спортивные новости, да, казанские ребята. Ну, пока особых новостей нет. Ну, как мы помним, вчера казанский «Рубин» обыграл калининградскую «Балтику». Вот, и гол забил, насколько я помню, Мерлин Даку, кстати. Артем Дзюба, тот самый легендарный Артем Дзюба, сказал, что сейчас как бы лучшим нападающим российской премьер-лиги на данный момент является Мерлин Даку. Даже не несмотря на то, что после травмы еще входить в форму ему тяжеловато из-за его габаритов, но он является лучшим. Так что лучший футболист у нас играет, да, в составе нашей команды. Так, давайте еще посмотрим, еще что-нибудь интересненькое хочется, да, так, ну вот как раз-таки министр спорта Республики Татарстан Леонов подвел итоги казанского марафона. Ну, наверное, эту новость я даже читать не буду, потому что знаю, что все было хорошо, я думаю, министр доволен, гости довольны, участники тоже довольны. Так, ну и вот как раз-таки из интересного давайте я прочитаю, так скажем, статью эколога, который назвал главную ошибку дачников у мангала. Обычный шашлык может, друзья, обернуться стихийным бедствием. Кстати, мы тоже рассказали, да, предупредили. Многие дачники полагают, что обычный мангал на участке абсолютно безопасен. Однако, друзья, неправильно подобранное окружение из растений может в считанные секунды превратить зону отдыха в очаг стихийного бедствия. Этот эколог Илья Рыбаченко подчеркнул, что главная опасность кроется не в самом процессе приготовления пищи, а в интенсивном жаре и близости определенных видов флоры. Он отметил, что важно разделять воздействие золы и открытого пламени. Сам по себе дым от шашлыка не наносит вреда, но это мы знаем, не наносит вреда растениям, а вот зола, которая остается на участке, может служить полезным удобрением для земляники или клубники. Но тем не менее, специализированных жаростойких растений, способных пережить контакт с пламенем, на данный момент не существует. Бояться, он говорит, надо не соседства с мангалом и не вкуса свежежаренного мяса. А мы этого не боимся, хочу добавить. Бояться надо жара, говорит он. Если рядом растут высокие растения, которые запускают ветки прямо к огню, их лучше отсадить подальше. Ну, что я тут скажу? Ну, все это мы знали, и так, в принципе, все в порядке. Да, есть, конечно же, первая категория опасности — это хвойные породы, да, ели, сосны, туи, можжевельники. Да, то есть у них есть смола, поэтому они могут очень-очень быстро вспыхнуть. Вот. Вторая группа – это растения с полыми или сухими стеблями, например, борщевик. Кстати, вообще, насколько я знаю, содержать у себя на площадке борщевик не только плохо, но это еще карается законом. По-моему, есть очень такие приличные штрафы. Также во второй группе – старые кусты малины и любой сухостой. Вот. В общем, они реагируют, да, функционируют как фитили, да, то есть как фитили, быстро проводя огонь наверх. Вот. И вот, кстати, березы, друзья. Вот у них свисают бережки, сережки как раз, да. Вот это тоже могут быть очень опасно. Так что соблюдаем, друзья, правила противопожарной безопасности, если жарим шашлыки, стейки и прочее.
0: На Бим-радио. В садовом центре «Биосфера» растения по выгодным ценам. Туя западная «Смарагд» 1 метр 1690 рублей. Приезжайте. Лаишевский район напротив деревни «Зимняя горка».
2: С 1 по 11 мая «Луи Дор» открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж «Луи Дор».
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2-930-800.
3: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. Бим радио – первое в Казани.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Выходной с тобой и со мной, с Ленаром Серазовым. Друзья, всем еще раз добрый вечер. С кем мы еще не успели поздороваться, или тем, кто вот только-только включил Вим-радио. Так, давайте вообще расскажем про ситуацию на дорогах. Кстати, вот вспоминая про дороги, я прям сегодня очень радуюсь за наших таксистов. Мне кажется, ребята, сегодня, наверное, очень хорошие коэффициенты. Да-да, есть такое? Вот у нас есть постоянный слушатель Рауф, который нам постоянно тоже пишет. Рауф, как сегодня вообще? Нормально вообще? Повышенные коэффициенты? Больше зарабатывается? Это прям меня радует. Ну, если уж так много у нас гостей, кому-то же надо их развозить, правильно? Вся улица Баумана, говорят, полна сейчас людей. Ну, давайте посмотрим, какие у нас вообще ситуации на дорогах общего пользования. Вообще, общая дорожная ситуация 2 балла. Вот как раз-таки центр, про который мы говорили. Кремлевская улица, Университетская улица, улица Парижской коммуны от площади 1 мая до улицы Габдулы Тукая. Скорость потока 9 километров в час. Длина 2,5 километра. Потратите вы на проезд этого участка целых 15 минут. Да, не быстро, хочу сказать. Далее, опять же, центр, улица Парижской коммуны, Университетская улица от улицы Габдулы Тукая до Профсоюзной улицы. Скорость потока 8 километров в час. Длина 1 километр, которую вы проедете за 8 минут. Долго-долго. Улица Гляскара Камала, Астрономическая улица, улица Лобачевского от улицы Габдулы Тукая до улицы Дзержинского. Скорость потока 12 километров в час. Длина 1,5 километра. Время проезда целых Так, стоп. Никакие 1,5 минуты. 7 минут, друзья. 7 минут. Улица Декабристов от улицы Гагарина до Чистопольской улицы. Скорость потока 22 км в час. Длина 2,6 км. Время проезда 7 минут. Похожая ситуация, кстати, также на улице Декабристов. На участке от Чистопольской улицы до улицы Восстания. Скорость потока 19 км в час. Длина 2,2 км. И время проезда 7 минут. Итак, друзья, перекрытие, я так понимаю, сейчас у нас нет, ну, кроме традиционного перекрытия на улице Юлиса Фучика. Ситуация на мостах. По 0 баллов вообще красота. Что на Ленинской дамбе, что на Миллениуме, что на Кировской дамбе, хотя там из центра 1 балл. И третья транспортная дамба в обе стороны по 0 баллов. А, кстати, вот по поводу перекрытия, я все-таки смотрю, здесь есть все-таки перекрытие на улице Чехова написано, на улице Лесгафта. Да, на улице Лесгафта, ага. Так, вот вижу. Так, ага. Ну и пробочки тоже в центре есть еще. Вот дополнительные на улице Чернышевского и на Астрономической улице. Ну, к этому не привыкать, учитывая, сколько сегодня народу у нас в центре, как много гостей. Вот, так что, уважаемые гости Рахимитагас, отдыхайте в нашей казанушке. В нашей казанушке любим мы гостей. Шпичмаки у нас уже давно заряжены, бауэрсаки тоже. Ну и, конечно же, обязательно попейте минимум 3 чашки горячего татарского чая. Вам непременно понравится. Вот, друзья, такая у нас дорожная ситуация в Казани. В общем, все самое страшное для автомобилистов позади. Дороги практически чистые. И это хорошо.

Но в ближайшее время в Казани не планируется дождей. Ну и, конечно, помните о том, что буквально через 15 минут у нас начнется программа «Привет, приветов». Но прямо сейчас реклама на Бим-радио.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: за ней. Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Продолжаем, друзья. Буквально немножко остается до начала программы «Привет-приветов». Не буду скрывать, что это любимая часть этого вечера, потому что там больше общения с вами. Кстати, наш студийный номер 292-102-8. Можете позвонить прямо сейчас, заказать песню. Так давайте мы как бы сделаем такой... небольшое, так скажем, как сказать правильно, вот выпало все-таки как-то слово из головы. В общем, так скажем, предтечу. Ох, как сказал, как по литературному. Да, можете позвонить 292-102-8. Это наш студийный номер. Можете даже передадите свой привет. Тоже будем, конечно же, очень-очень рады. Кстати, напоминаю, как можно передать ваши приветы, куда можно их отправить. Телеграм, Макс по номеру телефона +7 92 72 42 102 8. У нас есть также официальное приложение BIM-радио. Ну и кроме того, есть официальный сайт bimradio.ru, где вы также можете отправить ваш привет. В общем, источников таких, точнее путей, по которым можно обрадовать ваших родных, близких, друзей много. Так что обязательно, кстати, мы сейчас созвонимся в течение программы «Привет-приветов». Да, я настрою наш студийный телефон на общение с вами. Так, кстати, смотрю вот фотографию на обстановку на нашей улице Баумна. До сих пор очень-очень много людей гуляют. На пешеходных переходах даже как-то пройти, я вижу, машинам, проехать машинам не так уж и просто. Люди идут прям вереницей, их поток никак не заканчивается. Но говорят, что прям вся Россия, ну, по крайней мере, вся Москва приехала к нам. Ну, по количеству людей, мне кажется, так, к такому выводу прийти можно. Ну, ладно, дорогие наши родные, близкие, наши любимые слушатели, мы, конечно же, продолжаем. Вот, кстати, мне написали и сказали: «Ленар, вот очень хочется песню группы «Король и Шут», которая называется «Лесник». Песня очень легендарная. Я помню, когда я ее прослушал впервые, когда был в детском лагере, который называется «Солят». Наверное, знаете, слышали, у нас даже реклама идет. Вот, я помню, приехал один парнишка из города Балашиха, его звали Наиль. Вот, он сказал, говорит: «Ленар, очень, говорит, классная музыка, послушай». Вот, и мы вместе с ним слушали «Короля и Шута», и в частности, этот легендарный трек под названием «Лесник». Ну, а теперь давайте и мы все вместе его послушаем.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, вам потребуется большое желание действовать, не жалейте сил и времени на это. Тельцы, пылкие признания, рыцарские поступки с вашей стороны сделают жизнь гораздо ярче. Близнецы, судьба поставит перед вами вопросы, которые нужно будет решить немедленно. Обратите внимание на документы. Раки, возможно, день потребует больше времени и сил на обычные рабочие дела. Львы, то, что появится какая-то заинтересованность что-то делать, будет уже хорошо. Девы, вы вскоре устанете, но радует, что сфера применения ваших усилий будет разнообразной. Весы, вас ждут комплименты и подарки. Порадуйтесь им независимо от содержимого и цены. Скорпионы, сохранить душевное равновесие и не поддаваться на провокации – вот две главные задачи этого дня. Стрельцы, бережное отношение к своему организму в этот день особенно важно. Козероги, не исключены серьезные перемены к лучшему в отношениях с инвесторами, спонсорами, кредитными учреждениями. У водолеев подходящий день для собеседований и встреч. Вы легко произведете благоприятное впечатление. Рыбы, не стоит уделять много внимания мелочам. Вам нужно заниматься делами масштабными, выдающимися. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Друзья, еще чуть-чуть и начнется программа «Привет, приветов». Напоминаю, номер телефона +7 92 72 42 102.8. Это наш Телеграм и Макс. Приложение Beam Radio и, конечно же, официальный сайт beamradio.ru. Да начнется святая святых.
1: Уикенд на Beam Radio. Сегодня с нами группа «Браво». Уикенд. Отдыхай с Beam Radio.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
3: Привет, приветов на Бим-радио.
4: Итак, друзья, начинаем программу «Привет, приветов». Кстати, нам вот тоже отправили какое-то сообщение с видео, да, но у нас, друзья, нет возможности озвучить это видео. Я сам не могу понять, что у нас там вообще говорится. Так, пока что у нас приветов нет, но для этого я, собственно говоря, и вышел, друзья, прямо сейчас в эфир. Для чего? Для того, чтобы вам еще раз рассказать, как же можно отправить ваши приветы. Итак, Телеграм плюс 7 92 72 42 102 и 8. Тот же самый номер телефона у нас используется и для нашего Макса. Кроме того, официальное приложение Бим Радио и официальный сайт bimradio.ru. Все это, друзья, все пути, где есть опции отправить ваши приветы. Поэтому прямо сейчас, сегодня, 3 мая, в это мгновение, в этот момент отправьте ваши самые теплые слова тем людям, которые, как вы думаете, нуждаются в вашей теплоте, вашей, так скажем, благосклонности, в ваших теплых словах. Поэтому обязательно воспользуйтесь этой возможностью и отправляйте приветы. Так что я хочу сказать прямо сейчас в эфир. Для чего? Для того, чтобы вам еще раз рассказать, как же можно отправить ваши приветы. Итак, Телеграм плюс 7 92 72 42 102 и 8. Тот же самый номер телефона у нас используется и для нашего Макса. Кроме того, официальное приложение Бим Радио и официальный сайт bimradio.ru. Все это, друзья, все пути, где есть опции отправить ваши приветы. Поэтому прямо сейчас, сегодня, 3 мая, в этот мгновение, в этот момент отправьте ваши самые теплые слова тем людям, которые, как вы думаете, нуждаются в вашей теплоте, вашей, так скажем, благосклонности, в ваших теплых словах. Поэтому обязательно воспользуйтесь этой возможностью и отправляйте приветы. Так что я хочу сказать, программа «Привет, привет!»

отправьте ваши самые теплые слова тем людям, которые, как вы думаете, нуждаются в вашей теплоте, вашей, так скажем, благосклонности, в ваших теплых словах. Поэтому обязательно воспользуйтесь этой возможностью и отправляйте приветы. Так что я хочу сказать, программа «Привет приветов» началась, и жду ваши сообщения, с удовольствием их зачитаю. Ну и, конечно же, обязательно потом еще с кем-нибудь созвонимся по нашему студийному номеру. Я его обязательно провозглашу и обязательно пообщаемся в прямом эфире.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Продолжаем, друзья, продолжаем. Пришли первые сообщения, молодцы. Давайте их прямо сейчас прочитаем. Так, первым, кстати, у нас написал Ренат. Так, он написал: Ленар, привет, привет всем марафонцам. Я, Ренат, так понимаю, что сегодня вы тоже пробежали Казанский марафон. Можно песню «Французский поцелуй»? Да, конечно, пожалуйста, обязательно поставим. Хорошо. Так, мы идем дальше. Следующее сообщение. Приветствую, если верно узнал по голосу, то это Игорь. Нет, не совсем Игорь, это Ленар, да. Но Игорю я обязательно передам, скажу, что он, видишь, у нас голоса похожи, да. Видишь, как люди говорят. Ничего страшного, все нормально, да. Вы прям молодец, так сразу написали, но я могу ошибиться. Если так, то мои извинения, вообще ничего страшного. Приятно познакомиться. Передайте, пожалуйста, привет моим детишкам Арине и Тимуру. Хотелось бы поздравить ее с наступающим днем рождения. Завтра ей исполняется 8 лет. Воу, ничего себе. Наше поздравление. Я сам сердечно, конечно же, присоединяюсь к этому поздравлению. Так что, я так понимаю, что у Арины день рождения. Вот, Арина, я тебя поздравляю с днем рождения. Я и Бим Радио поздравляем тебя с днем рождения. Будь самой счастливой, учись хорошо. Слушайте.

родителей, вот, и будь самой счастливой девочкой на свете, знай, что у тебя все впереди, и у тебя все будет прекрасно. Ох, подумал я, где же мои 8 лет? Как это давно все-таки было. Так, мы идем дальше, следующее сообщение от Рафиля. Рафиль пишет: «Привет, Бимка! Привет, Куршелинар, Буинска! Я с Опастова! Привет, Куршеляр! Привет!» Кстати, Опастова всегда в моем сердце. Очень там хорошие люди. Вот сколько людей видел, всегда попадались очень хорошие, приветливые люди. Ой, все, поток воздуха схватил после 3 часов говорения. Давайте еще раз. «Привет, Бимка! Привет, Куршелинар, Буинск! Я с Опастова! Если можно, прямо сейчас передать всей скорой помощи города Казани большой привет и поздравить их с прошедшим праздником. Сам с 1993 по 2010 год работал там, на 6-м филиале. И еще можно прямо сейчас песню Добрынина «Синий туман», только оригинал. Кстати, сейчас мы работаем в Буинске на Арефьево, знаю такую улицу. Праздник, день скорой помощи». Так, ну что, Рафиль, спасибо за такие теплые слова. Вот, здорово, что про себя тоже рассказали. Так что вся скорая помощь, медицинская помощь города Казани вот вам передали такой большой привет. Я, кстати, присоединяюсь. И, кстати, написал потом Рафиль. Ну, конечно, сейчас дома в бане, завтра с утра опять Буинск, вот. Но сегодня нужно на Рафиле отдыхать, так что правильно делайте. Так, Добрынина я нашел, я его сейчас проверю, тот ли трек, оригинал. Вот, ну, конечно же, начнем с французских поцелуев. Конечно же, вот только-только у нас буквально тоже заказывали, поэтому давайте начнем. Буду готовить Добрынина. Слушаем, молодцы, что передаете приветы.

Эту песню, кстати, любят не только Ариша и Тимур, но и любят все дети 90-х и подростки из 80-х, конечно. Здорово, здорово. Классная песня. А помните, кстати, еще мы фишки играли, там был и Матаро, там был, там Рептилия, по-моему, тоже были, фишки играли. В общем, у меня был знакомый друг, который выиграл абсолютно все фишки. Вот счастливчик, мы думали в тот момент.

Кстати, Рафиль, тот самый человек, который заказал эту песню, также написал: «Я с 1990 по 1993 год закончил медучилище в Буинске старое, которое находится, находилось, точнее, напротив церкви, да и одногруппники почти все оттуда». Ой, Рафиль, какие знакомые места. А эта песня специально для вас.

0: Дежурное радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 29 мая. Братья Гримм.
2: Лапы ресницами и взлетай.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Процветай! С БИМ-радио!
1: Привет, приветов на БИМ-радио!
2: Итак, продолжаем озвучивать ваши приветы. Напоминаю, что номер нашего телеграмма и нашего Макса плюс 7 92 72 42 102 и 8. Хорошо звучит, да? Номер нашего Макса. Ну, как бы-то, Макс, это твой номер. Так, и, конечно же, у нас есть официальное приложение BIM Radio и официальный сайт bimradio.ru. Ух, уже, вы знаете, после 4 часов работы на радио, даже как-то уже язык заплетается. Интересно. Так, ну что ж, давайте прочитаем. Сразу несколько сообщений к нам пришло. Так, давайте, с кого начнем? Ну, давайте, Татьяна, начнем с вас. Спешу поздравить с днем рождения Варламова Александра. Только что пришла с работы и хочу пожелать ему крепкого-крепкого здоровья, удачи во всех делах и праздничного настроения. Счастья и добра желаю. Спасибо, что ты есть. Прошу исполнить любую песню про день рождения. Спасибо, Татьяна, обязательно поставим, конечно же, такую песню. Обрадуем вашего человека. Я так понимаю, да, что это ваш муж. Если это так, то подтвердите. Если нет, то дайте тоже, пожалуйста, знать. А я вот, знаете, так сразу начал искать песню, которая мне самому очень нравится ставить в день рождения. Это у нас Шатунов. Давайте сразу вот так вобью, так скажем, да. С днем рождения очень есть хорошая песня. Мне кажется, ваш человек с удовольствием потанцует под эту песню, еще с удовольствием вас обнимет после этого. Так, ну что, хорошо, давайте читать следующее сообщение. Так, ну-ка. Ага, Рауф пишет. Рауф молодец, стабильно, красавчик, просто уважаю. Знаешь, есть люди, сообщения от которых я всегда жду. Итак, приветики Ленары и любимые радиостанции. И всем тем, кто меня узнал. Привет любимой Казани и любимым ведущим. Спасибо за эфир. Пожалуйста, конечно, Рауф. Привет водителям такси и нищебродам попутчикам, везет. Рауф, я в этот раз все-таки это произнес. Спасибочки большое за эфир. Желаю всем шикарного вечера и суперского настроения. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Винтаж» «Плохая девочка». Плохая девочка. Кстати, сам люблю эту песню. Я не знаю, как-то у меня осталось с 18-летнего возраста. Вот какая-то приятная ассоциация. Очень рад ее всегда ставить. Вообще группа «Винтаж». Так, и еще одно сообщение. Я как понял, по коду, который есть в телефонном номере, это, по-моему, сообщение из Германии. Вот, и причем изначально Павел отправил не просто сообщение, а сообщение с видео. Вот, но не воспроизводится. Вот у меня, по крайней мере, я, по крайней мере, не владею информацией, как это сделать, чтобы вы это услышали. Вот, в общем, да, но он написал: видео не получилось, ай, шайтан. Прям по-татарски сказал, конечно. Хотел передать привет всем тем, кто сегодня работали на даче, красили, пилили, убирались, жарили шашлыки, танцевали под музыку Бима. Хотелось бы послушать Иванушки International «Снегири». «Снегири же нигири улетят, их не поймаешь». Это лучше пропевать. «Снегири, нигири улетят, их не поймаешь». Конечно, обязательно поставим. Друзья, напоминаю, что есть возможность, конечно же, снова вам, точнее, напоминаю, что можно отправить ваши сообщения, обрадуйте своих родных, близких. Вот, я специально сейчас говорил, Татьяна еще что-то дополнительно писала. Я вот как раз жду, она может что-то дополнит. Ну ладно, Татьяна. А, все, просто хороший друг. Вот, хороший друг Варламов Александр. Это песня от вашего хорошего друга, от Татьяны. Так что с днем рождения вас поздравляем. Будьте счастливы. Пусть только самое светлое, только самое хорошее, что есть в вашей жизни, обязательно будет еще этого больше. И эта песня посвящается вам.

0: днем рождения! Ура!
1: Это весна.
2: Бим радио. Первое в Казани.
0: Рауф, хоть эта песня называется «Плохая девочка», я надеюсь, в твоей жизни будет одна единственная хорошая девочка. А может, она, кстати, у тебя уже есть. Вот. Так что лови эту песню. Она прекрасна.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Ох, какая была аранжировка, конечно, у этой песни. Ну, как была, есть. Круто-круто. Я прям, знаете, прям вот когда там звучало в тексте «Будешь делать все», я прям руками, руки вверх сделал. В общем, как практически в песне. Так, пока что у нас, как я вижу, новых сообщений вроде нет. А, есть одно сообщение. Так. Давайте мы, знаете, с чего начнем? Сейчас... у нас переписка, кстати, идет с Павлом. Я, помните, говорил про Павла, который передал привет. Да, кстати, давайте сейчас его сразу вот песенку тоже приготовлю. Так, у нас же там снегири-нигири. Сейчас, секунду. Ага, вот все. Да, готово. Готово, конечно. Так, ага. Так, друзья, да, о чем я хотел-то сказать. Вот, у нас как бы переписка с ним продолжается. Вообще интересно, конечно, да. Все-таки сегодня вот общались, точнее, было сообщение от семьи, да, которая живет на Сахалине. Вот, а теперь уже другая часть вообще Евразии, да, то есть из Германии. Вот, Павел написал, говорит, да, Германия, я правильно из Германии, город Рацебург. Я даже, кстати, не слышал такой город. Вот, между Гамбургом и Любеком. Всегда нравилось слушать радио Бим, где всегда нравилось слушать радио Бим, где слушать или всегда выбирают хорошую музыку, и диджеи любят свою работу. Кстати, вот Павел абсолютно с этим согласен. Сам вот, знаете, как казалось бы, тоже день недели какой, ну, не обязательно работать, да? Вот, сегодня, кстати, даже была не моя смена, но вот меня попросили, я с удовольствием вышел. Да, 4 часа вообще кайфую от своей работы. Вот, я не буду говорить, что я люблю свою работу, но потому что, наверное, это звучит странно, да, когда человек так открыто говорит, но очень люблю свою работу, очень люблю общаться с людьми, очень приятно видеть ваши сообщения. Так что привет всей Германии, привет Рацебургу и привет, конечно, большое вам. Так, ну и все, ваша песня, она, конечно же, готова. Есть еще несколько сообщений. Я чуть-чуть попозже прочитаю. Вот, и, кстати, Роуф тоже написал, говорит, Ленар, у меня есть прекрасная лапочка-дочка, но я холост, я в поиске своей прекрасной девочки. Дай бог, как говорится, Алла Берса, Роуф, все непременно будет. Вот, у тебя уже есть свое сокровище. Ну, и я тебе желаю, конечно, найти своего человека. Как все-таки это важно в нашей жизни. Ну, а сейчас, друзья, Иванушка International, снегири-нигири, как говорится. Поехали. А все, нам хватит французского поцелуя.

Так, программа упорно не хочет ставить Иванушки Интернешнл, но ладно, подождем, друзья, подождем. А то я попытался это сделать. Вот, но программа говорит, нет, сначала Савичева. Все, ладно, в общем, ждем тогда. Ладно, и потом еще не будет небольшой блок рекламы.

0: Давайте скажем большое спасибо Юлии Савичевой. И, конечно же, мы идем дальше. И у нас впереди реклама.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: скоро весна.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Так, друзья, меня слышно нормально? Вы напишите, пожалуйста, ладно? Потому что такое чувство, я немножко пропал бы, как будто. Было такое? Было? Или не было? Так, ну ладно, давайте, в общем, прочитаем остальные приветы. Так, ну что же. Так, Паш, в общем, я уж на ты, ладно? Поставили мы твою любимую мелодию. Вот, поставил человек, который любит свою работу. Желаю тебе классно провести это время. Этот вечер, эту ночь. Я знаю, сейчас в Германии, наверное, там сколько? На отличие с московским временем, наверное, где-то минус 2, наверное, да? Я, может, могу ошибаться. Хорошо, хорошо, хорошо. Давайте прочитаем. Тут, кстати, много-много-много сообщений пришло. Гульнара пишет: Ленар, добрый вечер. Привет всей болталке, честная пионерская. Не успеваю вас читать. Гульнара, я сам периодически туда захожу, думаю, ну там что происходит, может там народ что-то хочет, но там столько сообщений, конечно. Продолжает Гульнара писать: сейчас все дела сделаю, обязательно прочту все ваши сообщения. Передай, пожалуйста, еще привет деревне Куркачи. Эх, я сейчас... Шаклар усте он, да, все летние каникулы у Давяники отдыхали. Так не просто с русского сразу на татарский переходить. Сезна бик ёк шонлым, шул Гульнара, бик ёк шонлым, истелекте шунды мотор мискляр колгамбит. Хорошие у вас воспоминания остались. Так что всей деревне Куркачи на большой салям. Вероника, кстати, пишет: привет мужу Антону и деткам Анютке и Артему. Вот у вас прям стихотворение, Вероника, получилось, да? Привет мужу Антону и деткам Анютке и Артему. Здорово. Счастья вашей семье, процветания, благополучия, конечно же. Так, еще, кстати, вот через приложение нам такие романтичные сообщения написали. Так, ну-ка, давайте, давайте читать. Добрый день написали. Татьяна написала: добрый день. Ну, наверное, вечер уже все-таки, Татьяна. Добрый день. Передайте, пожалуйста, привет моим родителям Ольге и Валерии. Село Шимкусы. Я вот не знаю, как это произносится. Шимкусы. В общем, я разные варианты назвал. Ну вот. Сезон летний дачный начался. Все лето играет ваше радио Бим и днем, и ночью. Здоровья и мира. Песня посвящения. Вояж, все. Кстати, у нас было, но ради вас мы еще раз поставим. Вот. Или это я уже почитал это сообщение? А, не-не-не, друзья, это давно уже было сообщение. Ладно, ладно. Так, что-то Ленар заработался. Ленару нужно отдыхать. Так, привет, Бим. Поставьте, пожалуйста, Planet Funk, Chase the Sun. А, кстати, я такую песню уже нашел. Она сразу будет после моего спича. Так что, Рустик, все окей. Как говорится, легко было это сделать, и я сделал. Так, давайте дальше. Еще, по-моему, приветик у нас был. Давайте прочитаем. Ну-ка, ну-ка. Ох, вот прям любовное сообщение. Огромный привет моему любимому мужу Давыдову Вите. Очень сильно люблю, пишет Екатерина. Так что, Виктор, я вас поздравляю с тем, что у вас прекрасная жена, которая вас очень любит и не стесняется говорить на всю Казань, на всю республику, да что там, на всю Россию такие приятные слова любви. Так что живите счастливо, будьте счастливы, пусть все у вас будет хорошо. Так, так, так, так, ну вроде все прочитал. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Угу. Ну, да, по-моему, наши любимые слушатели, мы почти все прочитали. И, конечно же, Самирка уже пишет и говорит: а меня, говорит, можно? Сейчас, конечно. Так, Самир прям несколько раз написал: меня. Так, Самир, а что тебе поставить? Скажи, Иванушки тоже? Нет, стоп. А, «Яблоки на снегу», это же вот эта песня. «Яблоки на снегу». Так, Самир, кстати, напиши, сколько тебе лет. Вот мне сказали, сколько тебе примерно, ну, напиши, ладно. «Яблоки на снегу» тоже обязательно будут. Но, друзья, снега пока что у нас нет. Есть у нас песня «Chase the Sun» от группы Planet Funk. Я надеюсь, я правильно произнес.

0: Кстати, отличная песня, мне прям очень-очень она зашла. Кстати, перейду еще к переписке с Павлом. Павел написал: конечно, можно на «ты», у нас сейчас почти 8 вечера, а у нас, кстати, почти 9 часов вечера. Одна пятая осталась перила на балконе покрасить, надеюсь, успеть до темноты, запарился уже. Хорошего тебе труда.
1: Радио «Первое в Казани».
0: Ну, а следующая, кстати, песня, вот эта песня от нашего постоянного слушателя Самира. Самир признался, что ему 12 лет. Представляете, он в 12 лет знает эту песню «Яблоки на снегу». Я-то в детстве знал, ну, потому что это были 90-е годы, но он это тоже знает. Вот так, друзья, слушайте Бим-радио и станете музыкальным экспертом.

0: И в этот момент думаю, ну и слава богу, что снег закончился, друзья. А яблоки, они у нас круглогодично. Ну что ж, друзья, я на этом буду прощаться. Но, конечно же, два сообщения, которые были, написал Павел, наш друг, наш слушатель из Германии. Спасибо. Сейчас моя 8-летняя дочка Мия подошла и спросила, а играет ли на BIM-радио индийскую группу, индийскую песню «Джимми Джимми»? Я говорю, что пожелаю, что сыграет. Вот она и пожелала. Все, обязательно поставлю. Все это будет после блока рекламы. Нет, я еще с вами попрощаюсь, друзья.
1: 102,8 102,8 BIM-радио.

Друзья мои, мои любимые слушатели, как я сказал, так быстро я с вами не попрощаюсь. Вот это сделаю я прямо сейчас. Павел, Джимми, к моему удивлению, нет в аудиотеке. Я не знаю, как. Я, конечно, еще поищу. Ладно, после прощания. Вот, и еще одно сообщение, друзья мои, пришло. Так, сейчас я прям прочитаю. Любимое радио, любимка, поставьте для моей мамы песню очень хорошую. Дарите женщинам цветы в клипе, где... парень едет на велосипеде, раздает цветы. Галина Николаевна, моя мама, будет очень рада. Вот. И вот тут сразу написал, я вот не знаю, как зовут, да, молодой человек или девушка, вот, написал, что если это не формат, нет, формат. Формат. Для вашей мамы любая песня формат. Так что, дорогая Галина Николаевна, эта песня для вас. Вот. И вот тут еще тоже я читаю сразу сообщение. Так, у моей мамы раз в 4 года день рождения 29 февраля, бывает раз в 4 года, любимое радио, ее непутевый сын Максим Киркоров уехал со старым репертуаром и не спел 8 марта. Так, ну ладно, в общем, да, тут дальше вообще ничего не понятно. В общем, через несколько минут, дорогая Галина Николаевна, песня от вашего сына. Ну, а я, друзья, на этом прощаюсь. Сейчас группа «Браво». Всем желаю доброй ночи. Привет большой Германии, привет большой Сахалину, всей Казани, всей Республике Татарстан и, конечно же, всей России. Меня зовут Ленар Сиразов. Всем желаю самых лучших благ. Ну а завтра самой продуктивной рабочей недели.

0: свечи ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. Братья Гримм.
3: Лапы ресницами и взлетай. И ты после фильма.
2: Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Запрещено для детей.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Американец Мэтт Штуцман завоевал серебряную медаль в стрельбе из лука на Паралимпийских играх в 2012 году в Лондоне. Он также является действующим обладателем рекорда Гиннесса по наиболее дальнему и меткому выстрелу. При этом Штуцман стреляет исключительно с помощью ног, так как не имеет рук.
0: В мире столько всего интересного.

0: Телефон рекламной службы BIM-Радио 2-930-800. BIM-Радио. Первое в Казани.
1: Звенящим ручьем.
2: Звенящим ручьем разливается песня.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
2: 0+.

0: Weekend на Бим-радио. Сегодня с нами группа «Браво». Weekend. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Балкон надо мной, словно космолет. Что за ночь сейчас?

вдруг появишься ты. Четыре утра на моих часах, а тебя все нет. Вдруг ты с кем-то другим

0: Телефон рекламной службы BIM-Радио 2-930-800. BIM-Радио. Первое в Казани.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. BIM-Радио. Первое в Казани.
2: Я не

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Weekend на Бим-радио. Сегодня с нами группа «Браво». Weekend. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Да ну.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: звезды.
1: Бим Радио.
2: Это весна, это любовь с тобой. Бим, бим, бим, бим, бим Радио.
1: Бим Радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.